Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

Моторадио. Your lifestyle.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1793 году во Франции после 5 октября 6 так и не наступило. Дело в том, что французский конвент ввел в действие революционный календарь, в соответствии с которым первый год начинался с первого дня республики, то есть 22 сентября 1792 года. Год делился на 12 месяцев по 30 дней в каждом. Оставшиеся 5 дней, или 6 в високосном году, объявлялись праздничными. Каждую декаду месяца завершал выходной день. Были даны новые названия месяцев, отражавшие особенности времен года. Вандермьер – месяц сбора винограда, Брюмер – месяц туманов, Фример – изморь, зеневоз – снега, плювиоз – дождя, Вантоз – ветра, Жерминаль – месяц сходов, Флореаль – соответственно цветение, Прериаль – месяц лугов, Мессидор – жатвы, Термидор – жары и Фриктидор – сбора плодов. Календарь этот отменил Наполеон Бонапарт, который чутко реагировал на запросы общества. А календарь раздражал, надо сказать, все его слои. Даже больше, чем налоги и войны. Так что с переменой времени надо всегда крепко думать. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: экстремальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу, я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing, моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
6: Женский ответ на моторадио.
7: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
6: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
7: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
8: Запутанная история.
9: Как это верно, Ватсон?

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А чего ждете сейчас? Что-то есть на подходе, о чем можно было бы сказать? Такое непроданное.
2: Непроданное? Ну, у нас, наверное, сейчас остался один мотоцикл с прошлого года. Все прошлогодние ушли, все новые только сейчас пришли. А на подготовке парочка мотов есть. Из интересного, прямо сейчас готовим Street Glide на 107-м движке, Heritage на 114-м. Ну, наверное, на этой неделе или на следующей выставим уже на продаже. Триумф Скрэмблер приехал, еще даже не начали готовить, наверное, через неделю будет готов. Это вот прямо то, что прямо сейчас вот из свежего готовится. А так, что стояло, ну, как что стояло, это уже, наверное, не совсем корректный вопрос, потому что очень много мотоциклов сейчас ушло, у нас в целом все маленькое практически ушло.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Олег Капкаев, только что бывший здесь, да, он говорит, что он видит прямо вот на глазах, как меняется отношение публики к мотоциклистам, оно становится более дружелюбным. Да. Вы девушка юная, ну, да, аккуратно скажем, юнее, чем Олег. Да? Видите ли вы что-то похожее, и Анна, может быть, и вы? Как-то вот происходит такой процесс?
2: Знаете, вот, ну, на моем опыте, у меня не такой большой опыт, на самом деле, да, сейчас пока только 4-й сезон. Вот, если в первый год я особо сильно не замечала негативного отношения, да, ну, я на маленьком мотоцикле каталась, я там никому особо не мешала, еду на своем велосипеде с моторчиком, и ладно. Вот, в первый год в целом, ну, такой небольшой негатив был, он чувствовался, но с каждым годом он все меньше. И я вижу, как мотосообщество, оно тоже растет, развивается, и количественно, скажем, и качественно, потому что более безопасно стали ездить, что интересно, да, потому что, ну, приходит, видимо, все-таки это осознание, что не только от тебя зависит то, что происходит на дороге, что хватает того, что вокруг тебя происходит.
1: То есть думай за других тоже.
2: Да. Mm-hmm. Вот, и отношение к мотоциклистам, оно, на мой взгляд, из того, что вижу я, оно улучшается.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Blues Radio.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 958 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 56 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 70 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту за выходные дни произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 17 человек пострадали. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Соблюдай дистанцию.
5: Добрый день.
6: Добрый день, сэр.
5: Расскажите мне, пожалуйста, о вашем седаке, который сегодня наблюдал за этим домом в 10 часов утра, а потом выслеживал по улицам двух джентльменов. Опишите его наружность.
6: Одет аккуратно, борода черная.
1: Моторадио представляет.
7: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс, и это программа «Женский ответ» на Моторадио. И да, сегодня мы поговорим с вами про мотоциклы. Опрос про разные всякие мотоциклы, без привязки к брендам. Да, на самом деле, про

образом, то есть джентльмены в костюмах, многие при закрученных усах, леди тоже в костюмах, леди в платьях, в общем, это все красиво, обязательно дресс-код для этого пробега и обязательно мотоцикл подходящей внешности, потому что на спортах, на всем пластиковом, на всем суперсовременном, туда просто приезжать неприлично, собственно, никто этого и не делает. Ну и завязалось мне некое знакомство с джентльменами. Вот кто-то из них ездит на мотоцикле легендарного индийского бренда, кто-то, ну, большинство, конечно, ездит на мотоциклах легендарного английского бренда, который называется «Триумф». То есть, ну, в основном тусовка джентльменов, они, конечно, все на «Триумфах». Вот, ребята такие неспешные, симпатичные, вальяжные, собираются в кафе. То есть я как бы думала, что это такие чисто кофе-рейсеры, что все, приехали, пьем кофе и так далее. Поскольку я целое лето прошла за городом, то ни разу мне не получилось с ними попить кофе, хотя очень хотелось. И тут джентльмены, собственно, в своем чате решили сделать такой завершающий прохват, закрывающий сезон. И что бы вы думали, они замахнулись на 250 километров очень красивого, конечно, маршрута. Я понимала прекрасно, что из-за своей травмы, не связанной никак с мотоциклом, на лыжах я убралась, вот у меня перелом копчика, наверное, рассказывала об этом. Короче, не могу я долго, друзья, на мотоцикле ездить, плюс мотоцикл у меня 350 кубов, специально покупался для города, для небольшого загорода и для очень неспешной езды, такова была его задача. Вот, и я поняла, что да, наверное, все-таки с окололитровыми и литровыми товарищами на «Триумфах» я этот темп с трудом выдержу, да и, честно говоря, простужаться тоже не хотелось, пока ничего не говорю, но скоро, наверное, будет у меня отпуск, и их надо себя поберечь. Короче, куча отмазок я себе придумала себе куча отмазок, почему не ехать 250 километров, на самом деле... Все очень быстро стало понятно, когда мы собрались с джентльменами, а это были именно джентльмены, ни одной леди, кроме меня, не прибыло. Мы собрались возле вкусной точки, раньше это был Макдак в Лахте, все знают прекрасно это место, Гардерн-Сити, во многом потому, что там проходит всем известная мотовыставка, легендарная тоже петербургская, проходила раньше. Ну, в общем, все знают Гардерн-Сити, все знают это место, собрались мы с... Мой рояльчик встал рядом с кучей триумфов и одним замечательным BMW R9. На нем ездит предводитель сообщества Дмитрий, прекрасный джентльмен, замечательный человек. И, в общем, когда мы поехали, какой-то, в принципе, ритм колонны я держала, ну, как колонны, это такой был между собойчик, не было там никакой отсечки, ничего, что сопровождает официальные колонны, просто компания приятелей поехала, в принципе, ритм я держала, но я очень быстро начала замерзать. Объясню, почему, потому что, действительно, я перешла в разряд кофе-рейсеров, а у них другой экип, вернее, я бы сказала, что у них, в принципе, особой экипы нет, потому что кофе-рейсерский прикид – это кожаная куртка. Я вот недавно обновила кожаную куртку, вся рассказывала в прошлом выпуске об этом, что время распродаж осенних пришло, то есть я купила кожаную куртку, купила тонкие перчатки, все это, друзья, практически без защиты, вот такая вот я порося, вот. Нет, понятно, что в куртке есть плечи, локти, какая-то защита, спину я отдельно докуплю. Вот перчатки вообще без защиты. Ну, в общем, кофе-рейсерский видос, это видон, это либо клетчатая рубашка, либо кожаная куртка, это джинсы, ну, понятно, шлем всему голова. И большинство кофе-рейсеров ездит, конечно же, в таких вот мотокедах или просто в каких-то ботинках. То есть, ну, я, правда, езжу в мотоботах и не собираюсь этому изменять. Ну, в общем, суть до дела, в этом всем очень холодно. То есть, если раньше я каталась до белых мух, я каталась до ноября, практически всегда. У меня были такие синтетические штаны и куртка. Ну, куртка у меня осталась, штаны были проданы. Вот, под это все теплое, это все непродуваемое, это все под низ надевалось термобелье, и, в принципе, в таком виде действительно можно катать. Ну, в принципе, при плюс 5 себя чувствуешь еще, в общем-то, нормально. Ну, конечно, к этому всему прилагается флисовый подшлемник, он никуда не делся. Я замерзла, друзья, конкретно. Я поняла, что мне очень холодно, что я охрененно какая, наверное, красивая со стороны, но мне было очень холодно, я с ребятами прокатилась до Зеленогорска, дальше я помахала им рукой и отпустила дальше. А все у них было замечательно, классно они покатались, фотографии, видео уже выложили. Вот. Ну, а я развернулась и спокойно, красивейшей нижней трассы вдоль моря, мимо Комарова, Репина, пофотографировалась, покаталась. Ой, потрясающая красота. Мимо мне навстречу попалось очень много мотоциклистов, все приветственно махали руками, потому что золотой осенью катается действительно очень красиво. Но это такие уже завершающие дни сезона, потому что, друзья, действительно холодно.
это либо специальный теплый кип, либо никак, потому что замерзаешь, легко простудиться. Ну, плюс надо помнить о том, что осенние листья, они не только красивые, они еще и скользкие. Я как-то дюка клала на этих самых листьях, было дело.

0: Роняла мотоцикл, так что, пожалуйста, будьте аккуратней. Ну, в общем, что могу сказать? Пока не буду я подводить итоги своего сезона, потому что поставлю мотоцикл на зимнее хранение скоро, но когда это случится, тогда и это, и, собственно, и случится. Вот, но могу сказать, что из итогов, ну, предытогов сезона, что смена мотоцикла, смена стиля привело меня к знакомству с очень приятными действительно людьми. Это и джентльмены, клуб джентльменов, так называемый, ну, не клуб, просто компания людей, которые участвуют в Джентльмен Райд. Очень приятные, взрослые, адекватные абсолютно люди, без каких-то глупостей в голове. И, конечно же, наш клуб Royal Enfield, о котором я веду уже огромную отдельную передачу, не буду поэтому в своей программе много говорить про эту марку, чтобы не было рекламы в рекламе. Но я хочу сказать про людей. Люди замечательные, люди прекрасные. То есть это моя отдельная любовь, те люди, которые меня окружают в нашем райдерс-клубе. Так что, знаете, иногда сменив мотоцикл, сменив стиль, можно сменить окружение. И, ну, как сменить? Я могу сказать, что у меня практически его уже и не было, потому что мои старые мотокомпании, они распались или остались, или я от них ушла. Ну, в общем, не осталось мне какой-то мотокомпании. В принципе, отдельные люди, знакомые мотоциклисты. Конечно, у них очень много мото-друзья, но... Мы с ним не катаемся, обычно мы просто общаемся, дружим, тусуемся, но никогда не катаемся вместе. А вот тут появились люди, с которыми можно и общаться, и кататься. И я надеюсь, что наше общение продолжится вне сезона, наше общение продолжится зимой. И я об этом вам, конечно, буду рассказывать в другой программе «Все могут короли». А в этой программе буду всякий женский щебет вам рассказывать. И не всегда про мотоциклы, дорогие друзья, как вы это помните. Тем более сезон завершается. Буду вам рассказывать про что-нибудь еще. И, конечно, читать стихи. Давайте я вам прочитаю старое стихотворение. Ну, оно актуально. Каждый конец сезона. Короче дни, длиннее ночи, готовится застыть мосты. Все больше длинных грустных строчек поэт роняет на листы. Все меньше время до заката, все ярче светят фонари. Хотел катиться самокатом, в окно смотри и не бери. В прогнозах дождь на 2 недели, и каждый третий под зонтом. Скорей бы птицы улетели, лето мучителен фантом. Но он рисует акварелью зеленый лес и солнце круг. И грезя будущим апрелем с руля не снял озябших рук. Пока мороз рек не коснется, не опадет последний лист, он, стиснув зубы, не сдается. Он ездит, он мотоциклист. Ну, никому не советую, конечно, стискивать зубы и простужаться. Ездить так, чтобы вам было безопасно и комфортно. А на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ». Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
1: Запутанная история.
2: Как это верно, Ватс?
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1793 году во Франции после 5 октября 6 так и не наступило. Дело в том, что французский конвент ввел в действие революционный календарь, в соответствии с которым первый год начинался с первого дня республики, то есть 22 сентября 1792 года. Год делился на 12 месяцев по 30 дней в каждом. Оставшиеся 5 дней, или 6 в високосном году, объявлялись праздничными. Каждую декаду месяца завершал выходной день. Были даны новые названия месяцев, отражавшие особенности времен года. Вендермьер – месяц сбора винограда, Брюмер – месяц туманов, Фример – измерзи, невоз – снега, плювиоз – дождя, Вантоз – ветра, Жерминаль – месяц сходов, Флореаль – соответственно цветение, Прериаль – месяц лугов, Мессидор – жатвы, Термидор – жары и Фруктидор – сбора плодов. Календарь этот отменил Наполеон Бонапарт, который чутко реагировал на запросы общества. А календарь раздражал, надо сказать, все его слои. Даже больше, чем налоги и войны. Так что с переменой времени надо всегда крепко думать. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: Dura Dura.
5: We are from Def Leppard.
6: This is Eka from Apocalyptica Finland.
7: We are Bonfire.
8: I'm Klaus Meine.
9: I'm Matthias Jabs.
10: I'm Roshenka.
11: From the Scorpions.
12: Hi, this is Ken Hensley.
13: Hello to all the Motor Radio listeners.
14: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
15: Motor Radio.
16: The real rock station.
14: Спасибо. Take that too.
17: Будет круто.
18: Don't go away.
19: Моторадио представляет.
20: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
21: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
22: Всем привет, это Макс Дед. Вы на канале Grandpa Rider John Doe. Grandpa Rider John Doe. Сегодня я вам расскажу о самой необычной мотоэкипировке, которую я открыл для себя 5 лет назад. И теперь это самая прикольная экипировка, которая есть на сегодняшний.
20: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
22: Речь пойдет о мотокуртках, ребят, но не обычных. Речь пойдет о мотокуртках, не о простых мотокуртках, которые всем известны. Сегодня я вам расскажу о мототолстовках, ребята, о ездовых мототолстовках. И думаю, что вы проникнетесь этой историей, потому что я от нее кайфанул. Я понял все ее прелести, плюсы и минусы, и самое главное, зачем это нужно и как. Это упрощает жизнь байкера и мотоциклиста. Начнем, пожалуй. А, что я пошел-то? Не договорил. Небольшой экскурс в историю. Вообще, толстовка в классическом виде. Невероятный элемент гардероба. Вообще, человек, который придумал эту толстовку, вот эту вот штуку на молнии, абсолютку, вот эту вот штуку на молнии, абсолютно гениальный человек. Кстати, а знаете, они, кстати,

0: уходишь на задний угол.
1: Ухожу на задний угол. По факту, ребята, действительно есть такое свойство у толстовок. Если ты имеешь офигенную фигуру, как я, то толстовка, в принципе, все подробности скроет. Если ты вот такой худой, то она, в принципе, добавит тебе, так сказать, объема. Шьется она таким мешком, очень свободная, легкая одежда. На иностранном языке называется худи. А знаете, почему она у нас называется толстовка? Ну, не потому что толстая. Такую одежду, то есть такую свободного кроя, в 19 веке носил кто? Правильно. Лев Николаевич Толстой. Это вот тот вот бунтарь 19 века, который бросил вызов всему тому обществу. В принципе, вся одежда там 18-19 веков, я имею в виду, среди знати и все остальное, да, это всегда обтягивающие, это всегда мундиры. И тут Лев Николаевич такой, да обычная солдатская такая вот, балахончик такой все, надел в простоте и ходил. Ну и так как Лев Николаевич пользовался авторитетом, все это прижилось, кто ж теперь знает, легенда это или нет. Название «толстовка» от того, что Лев Николаевич Толстой носил, вот так и прижилось. Ну и классическая, она без молнии. Она бывает вот с молнией, то, что называется «зип-худи». Когда у тебя молния полностью расходится. Девчонки обожают худи без молнии, потому что так вот все тепленько, знаете, вот там это все завернулся. Нормальные пацаны, у которых все как положено, вспотел так вспотел, предпочитают зип-худи, то есть то, что мы называем, собственно, толстовкой. Когда ты можешь расстегнуться, потому что жарко, ребят. Обычную худюшку нужно, блин, снимать каждый раз, когда ты вспотел. А тут жарко, расстегнулся и все. Так какое же это отношение имеет к мотоэкипировке, спросите вы. Прямое, отвечу я. Потому что универсальность толстовки пришло в мотоэкипировку и решила массу проблем. Сейчас покажу. Итак, ну вот она, ребят. Толстовочка. А-ля в стиле бомбера, потому что у нее не кенгурушка вот здесь вот, да, а именно карманы, что, в общем-то, для мотоэкипировки очень важно. Капюшон здесь пристегивается на кнопку. Те, кто катается с капюшонами, знают, что капюшон у тебя полоскается, потому что есть специальная кнопка. Итак, раньше было следующим образом. Ты берешь какую-то свою куртку или моторубашку, под нее надеваешь обычную толстовку и катаешься. А вот теперь, ребята, все наоборот. Теперь можно взять толстовку, надеть ее и сверху надеть любую свою куртку. То есть, по сути, вы можете кататься в чем угодно. В любом бомбере, да хоть в пуховике, если вас это вдохновляет. Почему? Потому что ездовая толстовка, по сути, заменила вам всю мотоэкипировку. Берем толстовку обычную. И изнутри прошиваем кевларом по всей поверхности изделия. Здесь есть протекторы плечи, локти, даже спина вставляется, ребят. И по факту вы получили мотокуртку в виде толстовки.
2: Вернее, вы получили
1: толстовку, но по факту это мотокуртка, ребят. И вот теперь поверх нее вы можете надеть что угодно. Вы защищены. Мне кажется, я круто выгляжу. Еще 3 года назад я всем рассказывал, никто не понимал. А потом, когда прониклись, ух, ребята, сейчас вот приехала новая поставка. Тут по предзаказу же поразбирали эти толстовки. Они бывают, кстати, разных цветов. Вот, толстовочка с удлиненным низом. Офигенный силуэт для обладателей спортивных фигур, потому что эта толстовка приталенная, прошитая кевларом по всей поверхности изделия, плечи, локти, спина. Ну и даже сама по себе она, ребят, очень практичная вещь. Из-за того, что это футер, он продувается, ребят, на ветру, ну, в легкую. То есть, по сути, да. Если говорить про куртки в виде моторубашек, это, наверное, 28 можно гонять. В этих толстовках можно гонять уже 28-30. Но если у вас, конечно, за 35 завалит, естественно, куртка-сетка только вам подойдет. Поэтому подпишитесь, не пропустите про куртки.
2: Про куртки, господи.
1: Про куртки-сетки расскажу отдельно. Поэтому подпишитесь, не пропустите про куртки-сетки. Сделаю отдельный обзор, потому что это стоит того. Ты сел и поехал. Тебя в жару даже очень классно продувает. Например, у нас ребята ездили в Крым кататься. Когда едешь по верхней трассе, кто бывал, по Тавриде, там очень жарко, пеклище. И вот ты толстовочку надеваешь, чтобы не в кожаной куртке там жариться, и тебя продувает на ветру очень-очень круто. Но потом ты сворачиваешься в

0: Симферополя туда вниз и пошел. Температура падает примерно на 10 градусов. И что? Правильно, ты замерзаешь. Толстовка в этом смысле согревает тебя. Девчонки обожают эти истории. Парни, если вы хотите катать свою девчонку...
1: А я женскую не достал, да? А, нет, не достал, блин. А чё мы женские-то не вывесили? Как не приходили?
0: Парни, девчонки же всегда что? Правильно, мерзнут. Хоть в пуховик и ходи, они все равно мерзнут. А тем более на мотоцикле. Толстовочка – офигенно классная вещь. Когда жарко, ее продувает, а когда холодно, она тепленькая. Сверху надеваешь любую куртку. Девчонки, вы представляете, вот какая тебе нравится, вот в такой ты и катаешься. Это же вообще идея просто класс. Хочешь свою любимую там, прикупил их где-то, и хочешь кайфануть, вся такая яркая, и все, но... Просто так в ней не поедешь. Ну, а представляете, там какую-нибудь черепаху на сетке надевать вот под нее. Это же ужас, кошмар. Вот они. Женские толстовки, по сути, отличаются только тем, что они приталенные. Так видно? Приталенные. Она тебя вся такая, знаешь, хачик обнимает. Девчонки, кстати, первый раз пробовали эту историю. Надеваешь толстовку, надеваешь любую куртку и погнал. Класс. А вечерком пошел на концерт, вот ты уже на фестивале, надел. И тебя это все согревает. Но даже вот глядя на меня, вы бы сказали, что это мото-толстовка. Что здесь есть плечи, локти, с локтя кому-нибудь, видимо, давать. И даже спина, она вставляется как протектор. А сверху я могу, ребят, найти, надеть что угодно. Но я, естественно, предпочитаю надевать свой кожаный жилет. Дополнительная ветрозащита. Но самое главное, выглядишь круто. А это самое главное. Жалко, у меня нету вот курток, не дома я нахожусь. И то бы я, конечно, на эту толстовку вам показал, как любую куртку, в принципе, надеваешь и катаешься. Единственный минус, мальчики, девочки, если вы вдруг, не дай бог, упадете, то, конечно, вот та куртка, которая будет сверху, она же незащитная, она порвется и может порваться просто в хлам. Да, будет обидно свою любимую куртку порвать в хлам. Но, по крайней мере, тело останется целым, кожа не сотрется. Я знаю ребят, которые их тестировали. А вот это, кстати, кому нравится то, что на палец надевается? Я не знаю, я вот этой фигни никогда не понимал. Ребят, вы это понимаете? Итак, вот, как я выгляжу, мне тоже нравится. Хотите еще знать, как быть в коже и чтобы не было жарко? Это новинка вообще этого года. Кожаный жилет перфорированный. Только приехали. Ну, это понты в чистом виде. Но понты еще у нас никто не отменял. И вообще, все, кто катается на мотоцикле, давайте признаемся, что мы катаемся на стиле, мы поэтому и кайфуем от этого. Ну, что себя обманывать? Я такой скромный, я буду в рубище кататься. А эти все разодетые... Ребят, да мы, блин, не разодетые. Просто раз уж я на мотоцикле. Почему мне не выглядеть очень круто? Ну, только вот Катюшка маловато, надо в другой раз. Мото-толстовки где-то года 3-4 назад просто ворвались вот в мою жизнь. Я сначала подумал, что ну какая-то ерунда. Тем более, что большинство производителей их делает с классом защиты 1А, 2А, а это вообще вот ни о чем. Ну, там, знаете, для скорости до 90 км в час. Но когда я получил толстовку ездовую с классом защиты 3А максимальный, я понял, а вот оно, решение. Сел и поехал. Современный мир предлагает множество решений разных проблем. Авторский телеграм-канал сделаю. Будем делать обзоры каждой конкретной модели. Почему? Потому что, наверное, надо просто поподробнее рассказать. Ну, времени нету, так чтобы, знаете, не затягивать тут на 5 часов. Минут по 5-10 на каждую модель. Поэтому, ребят, подпишитесь на канал, не пропустите ничего. Буду рассказывать о том, какие новинки приезжают. Ну и просто попробуйте. Мото-толстовки с классом защиты 3А комфортные и позволяющие тебе ездить в любой, абсолютно любой одежде, которую ты можешь сверху надеть. Помните, раньше эти были безумные черепахи, которые, знаете, непрофессиональные, такие сетки какие-то там, бум-бум-бум, все налеплено. Выглядит сурово прям. Черепашка-ниндзя. Иногда даже смешно. А самое главное, что у этих всех вещей был минус. Они проворачивались на тебе при падении. Да, есть черепахи профессиональные, но это отдельная история. Не на трек же мы собрались и, в общем, не эндуро грязь месить. Да, ребят, это мото-куртка. Просто выполнена в таком стиле. Насколько же кайфовая вещь. Может быть, даже не для всех, но для тех, кто понимает, обязательно. Итак, Раньше ты брал мотокуртку, под нее надевал толстовку, чтобы, по сути, согреться. Сейчас ты надеваешь мототолстовку, чтобы быть защищенным, чтобы согреться, когда холодно, чтобы тебя продувало, когда жарко. Ну, если хочешь, надеваешь любую куртку или жилетку или бомбер сверху и выглядишь так, как тебе нравится. Катайтесь с удовольствием. Увидимся на дорогах. Всех обнял.
2: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
3: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Ближе Лефрис Болгар.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там Вот там дорога,
14: а дальше, не дальше.
12: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
12: «Apple Jam».
0: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий на Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Надо сказать, что прошедшая неделя действительно подарила отличную погоду. И на улицах города, и даже за городом можно было увидеть довольно много мотоциклистов. Уходящий мотосезон подарил нам отличную погоду напоследок, что не может не радовать. Ну а что касается наступающей недели, то погода явно начинает портиться. Самым солнечным днем, по прогнозам синоптиков, ожидается среда. А вот в конце недели уже ожидается похолодание до 8 градусов, ну а ночью будет еще холоднее. Это значит, что пора задуматься о постановке мотоцикла на зимовку. И тут я бы хотел сказать, что могу посоветовать зимний паркинг MR78, в котором еще, кстати, полно свободных мест. Ну а более подробно о зимнем хранении вы можете послушать эфир на Моторадио с моим участием. В записи также приняла участие Александра Петелина, которая в рамках проекта «Петелина Тим» предлагает тренировки по мото-джимхане в межсезонье, в прима-картинг. Ну, более подробно вы можете посмотреть в записи эфира на Моторадио. Итак, давайте перейдем к анонсу мото-событий этой недели. 10 октября, в субботу, состоится закрытие мотосезона от клуба «Джаггер». Расположенного по адресу площадь Конституции, дом 2. Сбор колонны мотоциклистов

0: недели, которые мне показались наиболее интересными. 8 октября в четверг в клубе «Космонавт» по адресу Бронницкая улица, дом 24, состоится концерт «Скворцы Степанова», 18 лет. Напомню, что «Скворцы Степанова» — это российская панк-рок-группа из Санкт-Петербурга, основанная в далеком 2008 году. Она определяет свой стиль как дзен-панк. Крайне самобытная и крайне петербургская группа. Всех друзей «Скворцов» ждет яркое ослепительное шоу в честь важной даты. День рождения будет проведен шумно, с дорогими гостями под аккорды нового релиза и старых добрых хитов, с танцами, флешмобами и хоровым пением. Лично я думаю, что это будет отличное мероприятие, ну а хорошее настроение будет вам гарантировано. Начало концерта запланировано на 20:00. 11 октября, в воскресенье, в петербургском планетарии по адресу Александровский парк, дом 4, состоится концерт «Оркестр под звездами» — симфония «Линкин парк». Одна из величайших рок-групп в истории — песни, любимые нами с детства. Они рвали чарты и сердца, собирали стадионы и вызывали яркие эмоции. Ну а концерт пройдет именно там, где он должен пройти — под 25-метровым куполом планетария, полным звезд. Оркестр в темноте — симфония героев альтернативного рока. Под нам будут вспыхивать мириады звезд, и мы увидим горизонт событий под In The End. Ведь там, в самом конце, уже ничего не важно. Только космос и музыка. Главные хиты группы в волшебном исполнении оркестра со всей его красотой, глубиной и пронзительностью исполнения. Исполнители Dreamers Orchestra воплощают в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступление оркестра — это всегда яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт. Ну а начало концерта запланировано на 21:00. Ну и по традиции я напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на будущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников в проект «Мотоадаптация 2027 сезона». Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться к мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. Что ж, на этом все о событиях этой недели. Как обычно, я желаю вам всем ровных дорог и возможности еще хотя бы пару раз выехать на мотоцикле до завершения этого мотосезона. Услышимся же мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Что я хотела сказать про себя, мою задачу какую. Потом начинается самое интересное, когда у меня есть 15-20 минут материала, нужно это как-то вот, ну, подготовить для короткого репортажа, там минуту уложиться. И вот как раз-таки я...
2: Подожди, ты сидишь перед компьютером, у тебя открыта программа видео, и ты думаешь, отрежу вот это место. Ну как же, это же мой любимый муж.
3: Нет, это место еще нужно у него. Это место оставлю, ладно.
1: На самом деле я поняла, что я в этот момент отстраняюсь, чтобы передать какие-то суперважные моменты, которые не напрямую связаны с работой, там что-то подкрутить, а передает отношение наше к конкретной работе, либо погружает в историю клиента, он какие-то фразы. То есть вот как раз-таки задача емко показать, а что же было. То есть, ну, из простой, по сути, перевозки для кого-то, да, показать, что это реально человеческий процесс, где идет запрос клиента, у него какая-то своя история. Мы приезжаем, что-то решаем, что-то как-то общаемся. То есть показать просто процесс, но вот чтобы это прям люди нас считали правильно.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
4: Classica. Your lifestyle.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 958 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 56 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 70 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту за выходные дни произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 17 человек пострадали. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
1: И тяжелый день покажется легким.
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Do you want a good music? Best!

0: «Все могут короли». Философия и практика легендарного бренда, производителя мотоциклов Royal Enfield.
1: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Алена Рубинс, а это программа «Все могут короли» на Моторадио. Напоминаю, что программа выходит при поддержке клуба Royal Enfield Riders Club Russia. Ну а сегодня я расскажу вам о том, как мы, владельцы мотоциклов Royal Enfield, закрыли мотосезон 2026 в Санкт-Петербурге. Но я уже говорила, друзья, что закрытие сезона – это не просто завершение, собственно, поездок, то есть нужно обязательно поставить мотоциклы на зимнее хранение и больше не выезжать. Да нет, это просто праздник, это способ увидеть своих друзей, единомышленников, обняться, прокатиться, какие-то активности посмотреть. Ну, в общем, это городской праздник. Итак, 26 сентября прошел последний большой выезд этого сезона. Ну, мы, мотоциклисты, слово «последний» не любим, поэтому давайте назовем его завершающим. Несмотря на отмену городской колонны, нам удалось сделать этот день особенным. Владельцы Royal Enfield красивой, стройной колонной проехали по Приморскому парку Победы и традиционно сделали замечательные фотографии у фонтана. Да, одна из особенностей нашего клуба в Петербурге – у нас всегда есть красивые фотографии благодаря штатному фотографу. А давайте послушаем краткий рассказ о произошедшем событии непосредственно из уст его участника.
2: Всем привет! Меня зовут Юра Девиченский, я откатал свой первый сезон на Royal Enfield Super Meteor. Полностью доволен мотоциклом, а еще нравится, что у компании есть клуб райдеров. В этом сезоне успел скататься с ребятами в Комарова и на One Ride. Был в полном восторге, много классных мотоциклов и веселая компания. А в прошлые выходные мы вместе закрыли сезон, напоследок прокатились колонной по Крестовскому и собрались вместе греться у клубного шатра. Жду нового сезона и новых поводов собраться вместе. До встречи на дорогах Петербурга.
1: Ну а теперь перейдем к благодарностям. Итак, благодарим объединение «Мото Петербург» за организацию закрытия мотосезона 2026. Спасибо вам за большой праздник, возможность собраться вместе и за то, что в этот день все мотосообщество смогло встретиться на одной площадке. Конечно же, огромная благодарность группе сопровождения «Мото Братан». Спасибо за весь сезон, который мы провели вместе с вами. Благодаря вашему опыту, вниманию и слаженной работе наши поездки проходили спокойно и безопасно. Отдельное спасибо за участие в закрытии. Ребята, вы стали важной частью этого дня. Ну и, конечно же, выражаем огромную благодарность Приморскому парку Победы за возможность провести нашу встречу и фотосессию на территории парка. Это очень круто. Со своей стороны, мы внимательно отнеслись к правилам площадки и провели встречу максимально аккуратно, спокойно и с уважением к посетителям и к самому парку. И, конечно, спасибо нашему официальному дилеру «Мотодарт» за участие в закрытии мотосезона и представление Royal Enfield на площадке. Рады были встретиться, пообщаться и вместе проводить сезон. Да, надо заметить, что именно «Мотодарт» провел недавно тест-райд мотоциклов Royal Enfield, на котором любой желающий мог познакомиться с мотоциклами и выбрать тот, который придется ему по душе. Ну, а фотографии с закрытия мотосезона, как всегда, в альбоме нашего сообщества ВКонтакте и в других социальных сетях. Ищите себя, дорогие друзья. Спасибо всем, кто был с нами в этот день и в этом сезоне. За поездки, за встречи, фотографии, новые маршруты и просто за хорошую компанию. Мотосезон закрыт, но это совсем не значит, что мы расходимся до весны. Продолжаем общение и встречи. До новых маршруток. Да, этот сезон, несмотря на погоду, был ярким и запоминающимся. И нас, участников Royal Enfield Riders Club Russia, было много интересных поездок и в Карелию, и на Сибирск Club Russia. И в Белые ночи, и много других. Друзья, присоединяйтесь к нам.

0: Подробности в интернете.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1793 году во Франции после 5 октября 6 так и не наступило. Дело в том, что французский конвент ввел в действие революционный календарь, в соответствии с которым первый год начинался с первого дня республики, то есть 22 сентября 1792 года. Год делился на 12 месяцев по 30 дней в каждом. Оставшиеся 5 дней, или 6 в високосном году, объявлялись праздничными. Каждую декаду месяца завершал выходной день. Были даны новые названия месяцев, отражавшие особенности времен года. Вендермьер – месяц сбора винограда, Брюмер – месяц туманов, Фример – измерзи, Невоз – снега, Плювиоз – дождя, Вантоз – ветра, Жерминаль – месяц сходов, Флореаль – соответственно цветение, Прериаль – месяц лугов, Мессидор – жатвы, Термидор – жары и Фруктидор – сбора плодов. Календарь этот отменил Наполеон Бонапарт, который чутко реагировал на запросы общества. А календарь раздражал, надо сказать, все его слои. Даже больше, чем налоги и войны. Так что с переменой времени надо всегда крепко думать. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Golden Hits.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а можешь примерно поделиться очень грубо, какой вообще заработок? Очень, опять же, усредненно.
2: В общем, в целом, до 30% может быть. Но это не значит 30%, потому что все мотоциклы в любой стране, они покупаются на аукционе. Это не означает, что ты его там за $1000 купишь. Ты можешь за него торговаться, потому что он здесь в космосе, нет смысла его забирать, он станет дороже, чем у нас. Плюс надо брать риски. Ну, карго и все остальное, и таможню примерно можно просчитать, хотя бывает иногда приколы с таможней, то, что они считают, что это стоит дороже. Ну, не хотят таможить по инвойсу, или там каталог смотрит как-то криво на другую модель. Такое бывает. Но еще всегда надо учитывать то, что мотоцикл, который пришел, могут быть риски. Риски повреждений, что-то украсть, что-то снять, блоки даже могут снять. Вот, снимут мозги с мотоцикла, ты это не увидишь, пока он тебе на руки не придет. И в нашем отношения. Я считаю, что у нас очень хорошая статистика. Каждый десятый мотоцикл мы продаем в ноль, либо в маленький минус. Каждый десятый. Считаю, что очень удачно.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: 26 октября во вторник на сцене концертного зала «Колизей-арена» долгожданная программа «Посвящение Тони Беннету». Программу представит Илья Луштак, вокалист из Нью-Йорка, струнный оркестр и оркестр филармонии джазовой музыки. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения американского певца, крунера, итальянского происхождения, получившего множество наград, в том числе 20 премий Грэмми. В программе прозвучат популярные песни из репертуара легендарного певца.
1: Да ты с ума сошла.
2: Да первые лужи.
3: Это же так страшно.
1: Мувитон.
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
5: На кухню.
4: Полезла она на мотоцикл.
6: Как ты будешь на нем ездить?
0: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио. Санкт-Петербург.

0: Приветствую всех наших слушателей, замечательных на нашей интернет-волне. И сегодня несколько неурочное, но приятное петербургское время. Приветствую в нашей студии Андрея Макарова, руководителя компании «Мотовояж». Не побоюсь этого слова, в самом лучшем смысле хипстера современного. Современного, ну, для кого-то, может быть, несколько монструозного и динозавроподобного любителя классического хард-рока, с чем мы с ним абсолютно солидарны духовно. Вот, ничего себе я так сказал. Привет, дорогой.
1: Привет, Саша. Сказал красиво. Я даже немножко растерялся. Отдельно благодарен за хипстера. Это тонко.
0: Давай, наверное, дадим справку уважаемому собранию. Несколько слов о «Мотовояже». Буквально, так как ты ее лицо, этой компании, все ее знают. Все знают этот замечательный сервис. Кратко скажу я, а ты меня поправишь. Андрей Макаров занимается мотоэкскурсиями для туристов, которые попадают в наш любимый Петербург и хотят увидеть его в несколько необычном срезе таком. Ну, все, наверное, вот больше я не знаю. Вот,
1: это было идеально. Именно этим мы и занимаемся с 2008 года. Дело в том, что мы с женой однажды это придумали в 2008 году. И в 2009 году первые туристы на наших мотоциклах поехали. И со временем оказалось, что слово «мотопрогулка», которое не имело вообще никакого коммерческого подтекста, со временем стало иметь коммерческий подтекст. А это придумали мы с моей женой.
0: Кстати, очень удачное название, мне кажется, прямо такое звучное и правильное. Вояж, мода, то есть тут и ретро какое-то, и вот эта вот история, так сказать, то есть это не современное что-то такое, это не какое-то блогерство, а прямо вот, прямо правильное дело.
1: Да, мы долго думали, как сделать наш коммерческий проект, и решили его назвать «Мотовояж» слово, потому что, ну, захотелось как-то красиво, немножко по-иностранному, оказалось, французский язык под рукой, поэтому, собственно, «Мотовояж», «Мотовентура»,
0: «Мотоприключения». Это у кого он оказался, французский?
1: Ну, видимо, у меня, раз я ее назвал так.
0: А ты учил?
1: Нет. Чтобы любить Битлз, не надо знать английский язык, мы же это понимаем.
0: Абсолютно.
1: «Мотовояж» называется наша компания, и это выгодно нас отличает от всех возможных компаний, которые сейчас тоже этим занимаются, потому что никто таким словом больше не называется, а это очень приятно. В этом есть некая эксклюзивность.
0: Хотя есть какие-то конкурентные, я так смотрю, предложения.
1: Есть очень много, очень. Если зайти на Авито, это что-то невероятное. Мотопрогулки с Денисом, мотопрогулки с Олегом, мотопрогулки с Яковом, со Всяковым и, в общем, все что угодно. 100 штук можно насчитать уже.
0: Серьезно?
1: Абсолютно серьезно. Да, это невероятное. Ну, видимо, народу прикольно, что можно подрубить бабла на халяву. Вот. Но немногие занимаются этим профессионально. Я этим занимаюсь. Мы со своей супругой.
0: Вот,
1: этим. Ну, просто я один в студии, я не знаю, как правильно говорить. Наташа услышит, конечно же, расстроится. Поэтому будем говорить, мы со своей супругой занимаемся этим уже 19-й, ну или 18-й год, я сбился со счета. Просто Наталья — это мозговой штурм, а я, как говорится, водила.
0: Осуществлятель.
1: Точно.
0: Да. Ну, новые слова придумываем. Слушай, а на твой взгляд, что люди получают от такой экскурсии? Становятся ли они более духовными, а может быть, наоборот, более социально злобными? Они приезжают из городка маленького, не очень там богатого, в этот такой имперский Петербург, здесь такой вальяжный ты, катаешь их на Харлее Давидсоне, и они, может быть, наоборот, какую-то зависть испытывают, думают, вот нифига себе, жизнь у кого-то удалась. Или, наоборот, просветляются. Вот у тебя по ощущениям. Как? Понятно, что все люди слезают с твоего мотоцикла, наверное, ну, довольны, хотя, тоже, может, не все. Но расскажи нам.
1: Значит, ты примерно правильно обозначил спектр вопросов. Где-то посередине находятся. Люди, конечно, не просветляются, это не духовная практика. И не испытывают никакого чувства зависти, потому что это, наоборот, предмет, которым они могут прикоснуться и сами в нем оказываются. Вот. И я слезаю со своего Харли Дэвидса, назовем его так, или мои коллеги, которые которые катают вместе со мной этих туристов, а таковых однажды оказалось 32 мотоцикла, потому что самая большая мотопрогулка у меня была 32 мотоцикла в 2018 году одновременно. Вот. То получается, что люди, которые сходят с мотоцикла, они испытывают эмоциональный подъем. Вот что они испытывают. Они говорят, это очень круто, это просто очень здорово, это просто очень эмоционально, и мой день сделан. А еще они говорят, знаешь что, все, как один, за редчайшим исключением, они говорят, что это лучшая экскурсия, которую они провели в Санкт-Петербурге на данный момент.
0: Ну, чем-то мотивируют. Объяснит, почему лучше?
1: А я попробую объяснить. Скорее всего, знаешь, из-за чего? Потому что со временем выяснилось, ну, все мотоциклисты это знают прекрасно, разумеется, что, в общем-то, единственный вид передвижения человека, который не дает усталость, это либо мотоцикл, либо морская прогулка.
0: Да, и задумаюсь.
1: Ты от этого не устаешь.
0: В автомобиле
1: не устаешь. Нет, в автомобиле устаешь. Я вожу экскурсию.
0: Ну, и на мотоцикле устаешь?
1: Нет. На мотоцикле ты никогда не устаешь. Ну, конечно, разумно, есть усталость. Чем дальше ты им едешь, я буквально вчера это сказал очередному из курсантов, что смысл мотоцикла в том, что чем дольше ты едешь, тем тебе интереснее будет. Потому что смысл мотоцикла не в том, чтобы приехать с точки А в точку Б, а в смысле перемещения из А в Б. Поэтому чем перемещение дольше, тем это прикольней. А в смысле перемещения из А в Б. Поэтому чем перемещение дольше, тем это прикольней. Поэтому это путешествие на мотоцикле не имеет значения, куда ты едешь. Имеет значение, что ты едешь.

0: средний вылепляется такой образ такой юноши-девушки такой из какого-то там, ну, не, там небольшого городка. Ага. У тебя есть какая-то очень усредненная, стандартная для таких людей экскурсия и какое-то стандартное место, куда ты их привозишь, как вот к месту катарсиса некое вот такое?
1: Да, самая стандартная экскурсия, это очень правильно заданный вопрос, корректный, он прямо в точку, потому что самая стандартная экскурсия, это 90% экскурсии, это, собственно говоря, проехаться по набережным Петербурга и привезти желательно на берег Финского залива в Петербурге. Там пофоткаться и приехать обратно. Потому что, во-первых, проедешь по центру города и увидишь все достопримечательности. Вот это проедешь по набережным и насладишься свежим морским октябрьским бризом на данный момент.
0: Ох, красиво говорит.
1: И, в-третьих, ты приедешь на берег Финского залива и увидишь бесподобные дали с видом на Кронштадт. А потом ты пофоткаешься и вернешься обратно. Ну, круто. Целый спектр.
0: И получается...
1: И все это за час.
0: Да, все это за час. А по нашим набережным, наверное, тоже не по всем. Есть набережные куда-нибудь там Рыбацкая и так далее. Наверное, там не столь красиво. Ты имеешь в виду какую-то, ну, центральную часть города,
1: конечно,
0: старую, да?
1: Да. Ну, Адмиралтейство, Исааки, там, Адмиралтейская набережная, Дворцовая, Кутузовская, Петровская.
0: Ну, и с той стороны, соответственно,
1: Петровская.
0: Туда.
1: Петровская набережная. Это та сторона. Кледокол, Александр, это самый, лейтенанта Шмидта, правильно, да. Вот все набережные центральные. Набережные центра города Невы, Большой Невы и Малой Невы, и чуть-чуть Большой Невки, это там, где крейсер «Аврора». Вот эти набережные мы... окучиваю.
0: А ты уже прямо точно знаешь примерно чего ждать и слышишь, подъехав к этому месту, такой ожидаемый какой-то там выдох восторга, да?
1: Слушай, это тоже очень хороший вопрос. И, кстати, он очень глубокий вопрос.
0: Да не задаю
1: вопрос. Нет, это очень важный момент, потому что я очень люблю, когда вопросы такие, знаешь, они... Вообще мне нравится у тебя на радио. Во-первых, я очень люблю быть гостем твоего радио. Это очень приятно. А во-вторых, Саша, ты всегда задаешь такие приятные вопросы, на которых можно долго, последовательно и, в общем, то пока ты меня не остановишь отвечать. Отвечая на этот вопрос, это приятно. Отвечая на этот вопрос, я хочу сказать, что такое же есть профессиональное чутье, когда ты видишь человека и понимаешь, что ему нужно показать, что рассказать. Это очень важно. Я не знаю, что это будет. Но просто я это чувствую. Окей, кому-то туда, хорошо, кому-то туда, да. Кому-то туда. Угу. Это видно по людям. Угу. Иногда можешь спросить, они скажут, но даже бывает видно.
0: Ну, и вот возвращаясь
1: секундочку,
0: к вопросу. Да.
1: Секундочку. Ага. Но нет такого понятия, что человек в предвкушении там чего-то, потому что он не знает, куда мы его привезем примерно. Не знает, что я расскажу. А иногда я рассказываю то, что мне, ну, в общем-то, придет в голову в данный момент, как сейчас, в данном случае, в этом эфире. Потому что мы с тобой абсолютно не готовились. Абсолютно спонтанная передача. Я об этом узнал час 15 назад, и мы согласовали.
0: Я бы не говорил за всех. Мы что значит не готовились?
1: Мы готовились к завтрашнему дню.
0: Ну, да.
1: Нюанс.
0: Несколько, да.
1: Хорошо.
0: Сместилось. Да. Ладно. Идем дальше тогда. Ты говоришь, вот есть много конкурентов. Ты как-то их изучаешь. Ну, может быть, не специально, но вот учитываешь какие-то вещи. Может, это в шутейном разговоре где-нибудь. Кто-нибудь тебе говорит, а вот мы вчера там ездили с другой компанией и заехали в такое вот место, и ты про себя думаешь, там, отбросим как бы ненависть к конкурентам, а учтем просто саму точку интересную. Может быть, самому проехать, посмотреть. Бывает, что ты вот самообучающийся такой человек? Или ты уже все выучено и ничего
1: не надо? Нет, на самом деле это тоже хорошо, потому что конкуренция способствует внутреннему, ну, как правильно сказать, улучшению качества обслуживания. Вот.
0: Совершенно
1: поэтому,
0: правильно, да.
1: Поэтому так все появляются конкуренты. Они, как ни странно, мне помогают, что приятно очень. И поэтому вообще я хочу, как говорится, озвучить то, что я, в принципе, уже озвучил, что чем больше конкурентов, тем лучше дела у компании «Мотовояж». И это удивительно. Это правда так. Это действительно так. Потому что не все конкуренты могут обеспечить достойное качество. И, соответственно, люди просто приходят к тому, что обеспечивают достойное качество. А так как прогулок становится больше, то больше обращений людей. И люди это больше знают. Они желают изучать спрос и в конце концов приходят к людям, которые, ну, в этом профессионалы. И поэтому ко мне приходит больше людей. Это прекрасно.
0: Скажи мне, пожалуйста,
1: я очень доволен.
0: Да, но ты человек образованный, я уже в том возрасте, когда говорю лезть в глаза, в хорошем смысле. Начитанный, это все видно, понятно и слышно. Я думаю, подозреваю, что есть ребята, но не очень много знающие, но тоже красиво выглядящие в бородах и жилетках и так далее. Вот твой, ну, такой запас знаний, он дает вот реальную фору тебе? Опять же, вот не хвали сам себя, а просто объективно.
1: Да. Я лицензированный гид.
0: Кстати, да.
1: Вот это самое важное. Потому что, когда я показываю лицензию, у людей отсекаются все вопросы. Хотя, казалось бы, я и до этого знал то же самое. Но именно лицензия отсекает все вопросы. Это профессионализм. И люди сразу же, ну, ладно, тогда у нас нет вопросов. Я, когда иногда рассказываю историю, например, начинаю рассказывать историю Санкт-Петербурга вкратце, и вдруг

0: меня две девушки, которые были только что на тот момент на экскурсии в училище барона Штиглица, так оно сейчас называется. Я у них спросил: скажите, пожалуйста, вам экскурсоводка сказал, что она раньше Мухой называлась? Ну, так, ради интереса. Угу. Говорит, мы первый раз слышим такое слово. А он не сказал, что это было училище Веры Мухиной на протяжении всего Советского Союза?
1: А сейчас что, не так?
0: А барона Штиглица.
1: Нет, теперь... понятно, но это разве не
0: нет,
1: одно?
0: Нет, ну, назвать... это одно и то же. Но слово Веры Мухина, оно просто есть на языке. И Муха, оно известное слово, потому что люди там по 30 5 человек на место в Муху поступали. Я туда поступал. В академии не было такого спроса на места, как в Муху. И вот экскурсовод, который проводил экскурсию в училище барона, мне трудно выговорить, Штиглица, ни разу не сказал, что вообще-то это Муха. А это, я говорю, как такое могло быть? Это исторический срез, который она пропустила. К чему это рассказываю? И вот я им рассказал вкратце историю Санкт-Петербурга за 5 минут. Они сказали, нифига себе. Говорят, это так круто. Я говорю, теперь все поняла. А я говорю, знаете, дело в том, что я лицензированный гид. Они говорят, ну у нас нет вопросов. Вот так это происходит.
1: Слушай, ну, с другой стороны, еще опять, ну, все продолжаем про мотовояж. А есть у тебя какой-то собственный внутренний рейтинг ощущений туристов, и что их больше всего удивляет? Вот из 10 человек ты вот прокатил по всем набережным, и, например, там 9 из них, там, Медный всадник, ну, вот, грубо говоря, а все остальные, там, ну, кто-то иногда что-то там другое, что-то впечатлило. Но вот такой самый впечатляющий, на твой взгляд?
0: Самый впечатляющий, на мой взгляд, это туристов удивляет то, что можем прокатиться на большой скорости. Больше им, в принципе, ничего особо не надо. Потому что это мотопрогулка. А еще для них, знаешь, что самое удивительное? Самое удивительное, что так как это моя компания, и я все-таки стою в угловые углы этой компании, и, как говорится, куда я поворачиваю шею, туда компания и едет, в любом случае. Ну, да. Это моя компания. И я окружен людьми, которые со мной катают, которые тянутся подсознательно к знаниям, и поэтому любой мой мотоциклист у меня в компании может провести уже экскурсию, может красиво сфотографировать человека, им есть о чем поговорить с людьми, и еще он будет более-менее тактичен, и при этом он еще будет байкер. И это очень круто, людям это просто нравится.
1: Слушай, а тут, наверное, все-таки нужно сочетание, чтобы ты был и хорошим водителем, чтобы было не страшно ехать, и знающим человеком, и, наверное, какой-то такт определенный нужен, опыт общения с туристами, как не обидеть, как наоборот, ну и прочее-прочее, да? И вот ты за долгие годы, ты можешь сейчас написать инструкцию или книгу, например, о том, как, вот, как создать и поддерживать такую компанию, как у тебя?
0: Ну, по идее, можно написать, конечно, потому что это на самом деле очень тонкий кодекс всевозможных правил, которые нужно постоянно регулировать и вести в неком русле, потому что ответвление налево или направо как бы уведет тебя... Ну, либо в одну нехорошую сторону, либо в другую нехорошую сторону, и все это сведет как бы с общего вектора, как бы направления развития. Это очень сложно, но это специфика, потому что у тебя своя компания, а у меня своя компания. Ты знаешь, как вести свою компанию. Если тебя заменить другим человеком, это будет другая компания. И меня заменить другим человеком будет другая компания, потому что я внутренним чутьем веду свою компанию.
1: Да,
0: ну, так все бизнесы устроены. Ну, по-моему, так.
1: Слушай, а Петербург, на твой взгляд, самое такое время, самое выигрышное прокатиться по городу, это день, сумерки, вечер, может быть, ночь?
0: День, сумерки, вечер и ночь. Везде выигрышно, это правда. Я тебе объясню, потому что днем, когда холодно, лучше кататься днем. А днем больше пробок, лучше кататься вечером. А когда холодно, лучше кататься днем. А вечером лучше кататься, но хуже кататься, потому что вечером получается так, что темнеет, а освещения еще нету. И начинается сложность с движением. Вот, а ночью, на самом деле, мне не нравится кататься, а людям больше всего нравится. Людям больше всего нравится кататься вечером, переходящую в ночь, или на закат солнца. Они всего это любят. Но в этот момент, к сожалению, фонари еще не включены, поэтому вопрос сумерек актуален. А так у меня люди с большим стажем, то, соответственно, они взрослые. А, соответственно, взрослые люди, ну, ты понимаешь, да, что все-таки вечером это не так интересно, как днем ехать. Ну, потому что они взрослые.
1: С точки зрения безопасности.
0: С точки зрения всего. Да, просто нам, вот мне это 54 года.
1: Ну, у тебя большая фара.
0: Мне 54 года. Мне лучше ездить днем. Я это чувствую просто. Я просто днем, извиняюсь, я лучше вижу, чем ночью. Может быть, это нормальная ситуация для всех, может, не для всех. Вот. Но и когда особенно фонари не включены. Вот. И с другой стороны, ночью получается, что люди же там неадекватных много за рулем, еще больше становится. За рулем автомобиля, я имею в виду. И тоже определенные сложности. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, самые лучшие мотопрогулки – это дневные за город. Вот.
1: Давай на этой позитивной ноте послушаем немного хорошей классической поп-музыки, наверное. Том Джонс и знаменитый хит его.

0: А вот, казалось бы, Том Джонс, все-таки, ну, это не хэви никакой, да, но какая хорошая попса, как и про Фрэнка Синатру, можно тоже сказать, тоже, казалось бы, не рок, но, мне кажется, они вот правильные очень такие элементы эфира, рок-радиостанции, как считаешь?
1: Да-да-да, у Тома Джонса есть роковые замашки очень серьезные, потому что он такой крутой чувак, с небольшой такой легкой агрессией на лице, а это как бы типичные, ну, такие рок, такие, как сказать, рок... А, господи, мое слово вылетело из головы. Ну, в общем, короче, роковое что-то в нем есть. Вот.
0: О, да. Я напомню, что мы беседуем с Андреем Архитектором Макаровым. Архитектор очень такая правильная, наверное, ну, нет, позывной, вот так вот скажем, да, позывной архитектор, потому что у тебя архитектурное образование, и ты по городу едешь, и ты понимаешь все вот эти фронтоны, как они там, карнизы.
1: Да. Антифриз, антифриз. Выдал, я себя выдал. Да, я купил диплом в переходе, назвал архитраф антифризом. Да, архитраф, фриз, карниз. Я вожу экскурсии по архитектуре, это очень здорово, и даже когда я вожу обычные экскурсии, я иногда заглубляюсь в архитектуру, ну, людям нравится, они что-то профессиональный подход. Это Сандрики, говорит, так, а что это такое? Да, говорит, там треугольнички над окнами.
0: А бывает, что ты какое-нибудь здание показываешь и говоришь, вот обратите внимание на это здание. Они обращают внимание, и ты видишь недоумение, здание как здание, а ты потом им говоришь, а оно, например, там стоит на воздушной подушке. И они такие, в обмороке все. Я говорю сейчас, Аня.
1: Да нет, ты правильно говоришь. И опять это правильный вопрос. Это профессиональный правильный вопрос. Я вот конкретно такого случая не было, но немножко по-другому это происходит. А, дело в том, что даже в тех зданиях, которые кажутся не совсем очень интересными, когда начинаешь их разбирать, и начинаешь говорить, что вот это. Например, здание германского консульства или германского посольства. Это на Исаакиевской площади, так, коричневое.
0: Это не которое сгорело?
1: Нет, рядом с ним сгорело через три дома. Угу. Это не сгорит, оно гранитное.
0: То тоже, по-моему.
1: Да, нет, такое. Но то штукатурка, оно внутри деревянное, а это внутри там рама. Ну, неважно. Оно сгорело в 1914 году. Его сожгли, кстати. В 1914 году оно сгорело, потому что началась война, это здание какого-то германского консульства. И когда мы рассматриваем ансамбль Исаакиевской площади, то там разные здания мы рассматриваем. Там Исаакиевский собор, Астория.
0: И они разные архитектуры.
1: Они все разные архитектуры, разных веков. Дело не в этом. И когда я показываю на германское консульство, на здание германского консульства, то люди говорят, ой, ерунда какая-то, это ужасно. Я говорю, правильно, правильно говорите. На него карикатуры рисовали. Но, а теперь я вам скажу, кто это сделал, как это сделал, почему это сделал, как это повлияло на всю архитектуру в мире. А потом, когда выясняется, что его сделал чувак, который сделал первый стеклянный небоскреб в мире в Нью-Йорке, то люди, нифига себе.
0: Да,
1: да, да. Его зовут мисс Ван дер Рой, да. Он сделал первый стеклянный небоскреб, а в рамках школы Баухаус художественного он сделал кресло Барселона, всем известно. Он такой черненький, с металлическими такими, с подножками. Ну, все архитекторы делают стулья. Например, Алварал. Да, так вот, и когда я это скажу...
0: То есть ты
1: когда,
0: показываешь им это здание,
1: да,
0: они думают,
1: потом рассказываю, подвожу их, как бы, и когда люди начинают понимать, что это за здание.
0: Достают фотоаппараты.
1: Я говорю, да, вы понимаете, говорю, видите перед собой типичное военное училище, которое есть у вас город. Такие, да, типичное военное училище. А теперь вспоминаем, когда построено ваше военное училище? Они говорят, ну, в 30-х годах. А это здание, говорят, 1913 года. Когда оно строилось, еще не было конструктивизма, функционализма и сталинизма. То есть это здание было предтечей тех стилей архитектуры, которые появятся, внимание, после Первой мировой войны. То есть люди, ну, авангардом занимались на тот момент. Это очень круто. А когда им говорят, что это чувак, который сделал первый стеклянный небоскреб, такие, ну, тогда вообще нет слов. Еще вариант. Я вожу экскурсию в Выборге. Я очень люблю Выборг, а особенно я люблю посещать библиотеку Алвара Аалто. Алвара Аалто – это финский архитектор. Он родоначальник финского конструктивизма. А в мире он не родоначальник, а один из мастодонтов функционализма. Это современная архитектура, в которой мы живем.
0: То есть некрасивая, но удобная.
1: Молодец. Именно так. Ну, в данном случае Алвара Аалто, можно сказать, что это красивое. Бывает некрасивое. Например, Хрущевка – это некрасивый функционализм, а Алвара Аалто – это красивый функционализм. И вот, заходя в эту библиотеку, я говорю, посмотрите на этот стул. Они заходят туда, ну, мы заходим туда вместе с экскурсантами, и они видят табуретку из Икеи. Знаешь, такая табуретка круглая с такими ножками?
0: Она
1: единственная. Табуретка круглая с такими кривыми тремя ножками.
0: Только не табуретка, а табуретка.
1: А это моя ошибка с детства, я всегда так говорю. Я не знаю, почему. Меня все время жена за это поправляет.
0: Нет, это твой стиль.
1: Это мой легкий стиль. Только не называй его деревенским, чувак. Ну вот. Да, это моя, кстати, ошибка. Это действительно так, и я не могу от нее избавиться никогда, да. И экскурсанты говорят, но мы ее знаем, она же в Икее продается. Да, только Алвара Аалто сделал этот предмет, на котором сидят, для этой библиотеки в 1932 году, для библиотеки в Выборге. И в Выборге продается футболка с этой, как правильно?
0: Табуреткой.
1: Табуреткой. Я не могу это выговорить, представляешь, это удивительно.
0: Я за тебя могу, да,
1: спасибо.
0: Пожалуйста,
1: да. Да. Продается футболка с этой табуреткой, которая сделана как лист чертежа. Вид сверху, вид сбоку и вид с другого бока. Написано, как она называется, ну, как в Икее все называется, как-то по-идиотски. И вот 32-й год, ну, это круто.
0: И тоже люди впечатляются.
1: Ну, конечно, ничего себе, это табуретка, которую они прекрасно знают, она была для Выборга, для этой библиотеки сделана, которая была открыта в 35-м году. Ну, это же удивительно.
0: Слушай, все-таки не отходя далеко от мотовояжа, должен ли быть мотоцикл, ну, каким-то там красивым, там, или людям неискушенным вообще не важно, они вообще ничего не понимают? Или бывает так, что люди подходят и говорят, ну, слушайте, у вас мотоцикл явно, ему 20 лет, я не сяду на такую фигню?
1: Мотоцикл должен быть красивым. Вот, на это можно ставить точку. Это знают все, это знаешь ты, это знаю я, это знает любой мотоциклист, любой человек, который видит мотоцикл. Потому что, когда любой человек видит мотоцикл, и даже я, и ты машинально оборачиваешься, его рассматриваешь на предмет красоты. Правда?
0: Ну да, наверное.
1: Вот и все. Конечно, красивый. Если не красивый мотоцикл, что раскачивают? Фуфло какое-то подсунули. Нет, хотя и Ява Старуха тоже красивая, конечно.
0: Ну, мы же помним с тобой фильм «Небесный тихоход», когда девушка, корреспондентка, ей сказали, что ее отвезут на самолете, и она, проходя мимо ряда там бомбардировщиков, говорит, ой, какой красивый, какой, а ее подводят к У-2, да, маленькому. Она говорит, это что, вот я на этом, я в этом ключе, ну...
1: А она сказала так, я это помню, рассказала, я думала, вы ас, да? А вы У-2-с. Это тонкая шутка, только человек, воспитанный в Советском Союзе, поймет это, потому что кукурузник назывался У-2.
0: Слушай, вот такой еще момент, на мотоцикле, понятное дело, ты чувствуешь всю окружающую среду, прямо вот лицом, руками, телом и так далее. Я имею в виду дождь, запахи, ну, что там, ветер, звуки. В автомобиле это все нивелируется. И вот это как-то усиливает. Ну, например, ты говоришь, а сейчас мы поедем в индастриал район, куда-нибудь в район фабрики резиновых изделий на обводном канале, и вы почувствуете настоящий запах резинового там Петербурга прошлых веков. Там, например, ты вот это как-то учитываешь?
1: Как-то учитываю, потому что на помойка торчит перед нами, едет вообще, приходится объезжать. Запах невозможно. Однажды ехал по кольцевой, это было недавно, из Кронштадта, а там сейчас делают трассу. Ну, дорогу сузили до одной полосы на кольце. Uh-huh. Вот, это между Кронштадтом и Петергофом получается. Там даже между Кронштадтом, ну да, примерно между Кронштадтом и Петергофом. Перед нами, в общем, ехала не помойка, а эта машина навоз перевозила.
0: Ну, мусоровоз.
1: Навоз перевозил, реальный навоз. Uh-huh. И, короче, вот я понимаю, что ну невозможно. Мы минут 10 за ней плелись просто в жутком запахе совершенно. Да, так что бывает, да, это было удивительно, что подумал остановиться, но потом подумал остановиться минут на 20, наверное, потому что потом сяду на мотоцикл, возьму и догоню ее просто опять, вот. Да, конечно, запахи есть, разумеется. Кстати, интересно, ну, конечно, это тоже усиливает впечатление, потому что дом, который сгорел недавно на Исаковской площади, мы даже теперь все знаем, как он называется. Никто его не знал, теперь все знают. Кстати, я забыл, как он называется.
0: Миллера.
1: Точно.
0: Ну, это президент, да. Газпрома.
1: Да, ну, неважно. В общем, короче, в данном случае это там президенты меняются, а дом остается, да. Хотя и сгоревший. Вот, и проезжая мимо этого дома, то запах начинается от Николая Первого, от памятника. Запах пожара. Ага. Проливной воды. Это угу. То, что пролили. Ну, на мотоцикле чувствуется сильно. А еще интересно, когда едешь из Москвы в Питер, то начинается Валдайская возвышенность, и ты как бы съезжаешь с Валдайской возвышенности вниз. Это за 300 километров до Петербурга получается. И воздух становится балтийский в этот момент. Уже на подъезде к Новгороду, съезжая с Валдая, воздух из более плотного становится более разряженный. Балтийский воздух. На мотоцикле это очень хорошо чувствуется.
0: То есть просто быстрее начинаешь ехать, меньше сопротивления.
1: Нет, не настолько. Это было бы круто, кстати. Да, и карбюратор лучше работает. Воздух чувствуется, но это здорово. Ты просто больше наедине природы, чем за окном автомобиля. Вот, наверное, в случае лошади это еще лучше, кстати, наверное, я так думаю. Вдруг пришло в голову.
0: Слушай, ну, наверное, последнее по мотовояжу непосредственно. А как выглядит инструктаж туриста? Ну, вот туристка-девушка говорит, я никогда не ездила.
1: Слушай, инструктаж выглядит как в анекдоте про космический корабль. Когда китайцы объясняли, что вот это нельзя. Ну, просто объясняешь, как садиться, и чтобы ты не мешал движению. Что не надо там, ну да, ничего трогать там не надо лишнего, ногами особенно.
0: Нет, ну, держаться за тебя
1: надо. Ну, держаться за... Нет, у кого где ручки есть, зато и держаться. Так. Если у тебя ручка есть, значит, за тебя держится. Ну, каждый мотоцикл разный. Объясняешь там, как сидеть, как держаться, куда ставить ноги. куда не ставить ноги, как крутиться не надо, как нельзя орать, нельзя там мотоцикл убирать от мотоцикла в сторону, особенно куда слезать, как залезать, ну и так далее.
0: Но вот эта рекомендация быть этим рюкзачком.
1: Да, вот, кстати, вот хорошее слово, я, кстати, много лет его не употреблял, точно, быть рюкзачком, да-да-да, вот, то есть, кстати, ты мне напомнил, я лет 10 назад его уже не перестал употреблять это слово, вылетело из головы, оно очень интересное слово. Да, быть рюкзачком, точно, то есть делать то, что делает передний водитель, ты как бы никто, ты просто рюкзак, вот тогда это самое идеальное, и тогда человек, который весит 120 килограмм, превращается в 60 килограмм сразу же.
0: Ага.
1: Да, буквально. Он легче становится. Бывают тяжелые пассажиры, они очень много весят, а при этом их легко вести. А бывают легкие пассажиры, а их тяжело вести. Но те легким я ничего не говорю, а тяжелым я говорю, что вы легкий человек внутри. А так оно и есть. Ну а как по-другому скажешь? Давай, Рокки. Очень хочется.
0: Ну, давай, ладно.
1: Очень хочется. Очень хочется.
0: Хорошо. Нельзя не заговорить об этом с человеком, который увлечен тоже рок-музыкой. Я знаю, у тебя и домашняя коллекция, и ты во всем как человек неистовый, не совсем нормальный в смысле необузданности своих страстей. Ты собираешь и любишь, и влюбляешься в музыку. Я знаю, что ты слушаешь последнее время, наконец-то, по-правильному Пола Маккартни и Джона Леннона много.
1: Ну, да,
0: правильно
1: да.
0: говорю?
1: Да, все правильно. Если будешь неправильно, я поправлю.
0: Ага.
1: Да.
0: Ну и давай, хорошо, да, давай поговорим и об этой интереснейшей теме. Ну, давай такой тезис. Современная музыка вся выросла из прошлой, ничего нового нет. И незабвенная Алена Рубинс, автор нашей программы тут одной и так далее, как-то, помню, рассказывала, что мелодии, которые она иногда вот так вот цепляется за какую-то мелодию, она работает в медиагруппе, где несколько радиостанции, ну, копирайтером, и там иногда она говорит, что вот я слышу музыку, и вроде ничего мелодия. Начинаешь слушаться и понимаешь, что это современная перепевка-обработка какого-то трека от там древней группы Дюран-Дюран, что-то вот уходящее туда. А современное, оно вот ну как-то вот ну, не рождается, по крайней мере. Или по-другому скажу, не рождается того, что нравится нам, вот так вот. А по неизвестным причинам нравится молодежи. Вот был фестиваль Питер Мотофест, может быть, ты слышал, в Экспофоруме, такой обширный, по-богатому. Вот. И это была попытка совместить байкеризм и молодежную музыку. И он проходил 3 дня, и каждый вечер там выступал какой-то хедлайнер, именно молодежный. Я даже имен таких не знаю. Но на каждый из этих вечеров съехалось огромное количество именно молодежи, все автобусы переполнены были, и все ехали вот туда через Пулково, вот в этот Экспофорум, платили большие деньги за билеты, чтобы и наполняли морем своим прямо вот перед сценой. А со сцены звучала музыка, которую вот лично я даже музыкой не могу назвать. И вот для меня это парадокс вообще. И можно много говорить о том, что все поколения, что мы уже все старперы с тобой, что это всегда так было, что все ругают. Вот. Но мне все-таки кажется, что ну, есть понятие и...
1: Правильно добра, кажется.
0: Добра
1: Саша, можно я прерву тебя?
0: Пожалуйста.
1: Потому что у меня же 4 ответа, 4 вопроса. Ты 4 вопроса в одной формулировке
0: давай,
1: сделал.
0: Давай, поехали.
1: Я
0: давай.
1: Буду вспоминать. Вопрос номер 1. Я, как ты сказал правильно, ненормально увлечен этим.
0: Неистовый.
1: Это неистово, да. Я много просто было слов, и я постарался запомнить. Это противоречит аэрографии на моем мотоцикле, на котором нарисован пророссийский дзен-буддизм, но если это быть точно индуизм, но это примерно одно и то же. Да, я неистов в своих желаниях, это ужасно. Я не дзен-буддист. Это катастрофа вообще. Я увлечен музыкой, особенно собиранием ее на виниле.
0: Сочувствую семье.
1: Второе. Что же было второе? Что-то очень важное было. Потом Алена Рубинс была,
0: что
1: это было третье.
0: Слушаешь Пола Маккартни.
1: Это очень хорошо, если мы к этому вернемся. Третье. Да, ничего нет современного. Я в шоке. Я сегодня пытался подложить подложку, которую мне предлагает Инстаграм. Это можно упоминать в эфире?
0: Да.
1: Хорошо, да, можно бы там что-то.
0: Мы же
1: такое.
0: Не рекламируем, да.
1: Да, вот. И я хотел подложить то, что мне надо, а то, что мне надо, этого нету. Мне предлагают фиатюр из какой-то постоянной, что-то хрен, пардон, знает что. Кем знает с кем. Я не хочу этого. Я хочу просто послушать музыку с нормальным рифом. Нормальной мелодией, которую я могу напеть. Мне не нужны перепевки этих мелодий, которые сделали 5 на 10 25 композиторов. Я был... Третий вопрос. Я был... Потом вернемся к среднему. Последний вопрос. Я был на этом мероприятии, на превью был, на предпоказе, потому что нам предлагали там участвовать.
0: Угу.
1: Я туда приехал, вот, и я тоже послушал рэп. Это рэп называется, музыка, которую ты имел в виду. ты про нее говорил, потому что кроме рэпа там ничего не услышал. Да, у меня был вздох очень тяжкий, потому что, ну, мне непонятно. Наверное, да, я что-то не понимаю, но что такое рэп? Рэп — это музыка негров в Америке. Больше я ничего не хочу знать о рэпе, ничего. Я смотрю фильм «Брат», я вижу негров. Вот наш брат, он читает стихи, а вот негр читает рэп. Когда байкер слушает рэп на мотоцикле, я извиняюсь дико. Может, я кого-то обидел. Мне это непонятно. Мне непонятно это. Во-первых, негры на мотоцикле непонятно. А рэп — это нигерская музыка. Это fucking niggers, понимаешь? Это, как это называется, блюз, когда плохому хорошему человеку плохо, а рэп, когда плохому хорошо.
0: Я только замечу, что мнение официальной редакции не всегда может совпадать с мнением гостя.
1: Я увлекся, да. Да, ничего страшного. Это мое личное мнение, совершенно справедливо. Вот, ну мне это лично непонятно. Конечно, можно слушать все, что угодно, но делать из этого притчу во языцах, понимаешь? Все-таки рок-музыка — это Оззи Осборн, понимаешь, а не Эминем, ну, грубо говоря, хотя Эминем еще и нормальный. Вот, и когда я увидел молодежь, которая слушает много рэпа, ну, мне это не очень интересно просто. Ну, кому интересно, пускай приезжают. Ну, мне не интересно это. Я человек старой формации, я вырос вон на Ленинградском рок-клубе, вот. Покажу, да, вот, сейчас расскажу об этом. Вот, и на музыке, о которой ты называешь Пол Маккартни и Джон Леннон в том числе. А особенно сейчас я много слушаю, потому что я вожу много экскурсий сейчас. Недавно сделал, кстати, покажу визиточку новую, ее же наклеили на Камчатке, представляешь, такая вот красивая. Красивая? Я почему ее показываю? Потому что это моя фамилия, это очень важно. Фамилия другого человека. Но она красивая, это моя фотография. Вот, ее сразу взяли, наклеили. Тут действительно моя визитка. Просто я сделал как ее, как открыточку. Ну вот, и в общем, получилось так, что я 16 лет вожу экскурсию по рок-музыке, и проходя эту экскурсию через свою жизнь, проводя эту экскурсию, я пришел уже к Битлз давно и стал их слушать много, и вот сегодня очень удивительный день. Дело в том, что сегодня 5 октября. А 5 октября — это праздник музыки Битлз в нашем городе.
0: Я предлагаю в этой связи маленький музыкальный трек, с твоего позволения.

0: говорят, они поют, говорят, они поют в унисон. В унисон, просто разные тембры. Поэтому слышно, как терция такая. Ну посмотри, какая прелесть, а. Это какой же год-то, господи, 60 какой-нибудь...
1: Это третий, наверное. Я думаю, это третий, это ранний. Третий, четвертый. Хорошо. Это, конечно, я настолько специалист, ну,
0: например,
1: на мой взгляд.
0: 66-й, это получается 40 плюс 20, 60 лет назад. Такую музыку. Вот. Это к вопросу о ВК-фесте и о том, что слушают молодежь. При всей любви и уважении и одновременно непонимании этого поколения.
1: Прошу слова. Прошу слова. Я хочу наконец поговорить в этом эфире. Кто-нибудь может поговорить в этом эфире? Я вожу экскурсии. У меня профессиональная деформация. Я начал слушать Битлз. Я раньше его так сильно не слушал, как сейчас. Но есть один важный момент. Я людям говорю, вы будете слушать Битлз в конце моей экскурсии. Вы поймете, почему они крутые. Одна из составляющих этого фактора заключается в том, что когда вы слушаете музыку Битлз, какую бы музыку вы ни слушали, и что бы вы ни увлекались, вы ее не выключите. Она не давит тебя, вот. Потому что можно любить рэп, а можно не любить рэп. Можно любить Короля и Шута, а можно не любить Короля и Шута. Можно любить Джимми Хендрикса, а можно не любить Джимми. Это нормально. Но Битлз, он просто обволакивает. Это просто гармоническая музыка.
0: А кого бы ты еще в этот ряд поставил бы? Вот я предложу Аббо.
1: Ну, можно.
0: Тоже вот по мелодике,
1: ну,
0: по-моему.
1: Ну, она все-таки диско, и поэтому есть уже, знаешь, вот начинается вот это как бы Битлз в центре, Аббо все-таки это отход в сторону.
0: Okay.
1: Я объясню. Битлз, все-таки от Битлз начинается бит-музыка. Все-таки Битлз главный, кто сделал бит-музыку. Битлз, Аббо это бит-музыка, а бит-музыку сделал Битлз. Поэтому Битлз стоит в десятке, а Аббо где-то тут уже вот отошла в сторону. И Бонни-Эм отошел в сторону, и Айрон Мэйден отошел в сторону, и Король и Шут отошел в сторону, и Пинк Флойд отошел в сторону. Это вторично по отношению к Битлз, вот.
0: Все.
1: Они просто впереди стоят. Поэтому Аббо можно с Бонни-Эм сравнивать, а с Битлз можно Роллинг Стоунс сравнивать. Только Роллинг Стоунс как бы это ритм энд блюз, а Битлз как бы это бит, но я про ранние говорю, события. Но хочется сказать, конечно, следующее. Хочется озвучить в этом эфире то, что ты, может быть, уже озвучил в своих эфирах в этом году, потому что в этом году Мик Джаггер выпустил новый альбом Роллинг Стоунс. Это просто, это не огонь, это просто огнище, это огонь Прометея, потому что когда мы с тобой были молодые, то Роллинг Стоунс уже был древний. Ну это же круто.
0: Да.
1: Это просто круто вообще. Просто у Rolling Stones новый альбом. Это невероятно.
0: Хороший причем.
1: А я его не слышал, кстати. Но я даже и не сомневаюсь в этом.
0: Это у нас синглы идут.
1: Я не слышал. Foreign Tongue называется, да, иностранный язык.
0: Да, и он очень свежий, он звучит вот как 60 лет назад. Тоже гитары, барабаны, никакой вот этой ненужности.
1: Мик крутой, да.
0: Ну да.
1: Про Битлз.
0: Давай.
1: Так вот, сегодня очень важный день. Дело в том, что сегодня 5 октября. Что такое 5 октября в жизни нашего города? Дело в том, что в 1971 году жизнь нашего андеграундного города перевернулась раз и навсегда. Потому что главный битломан всей Руси, которого любит Пол Маккартни, которого немножко знает Йоко Оно, которого немножко знает Ринго Стар, и который, к сожалению, и даже чуть-чуть условно по письменной переписке знаком с Джоном Ленноном, которого зовут Коля Васин, однажды основал праздник музыки Битлз. И он именно 5 октября в нашем городе. Он был подпольный. А 5 октября почему? Потому что, оказывается, 5 октября сегодня, но в 1962 году вышел сингл «Love Me Do». А «Love Me Do» перевернул весь мир. Все сошли с ума и стали поклоняться Битлз как иконе.
0: Ну, считается, первый сингл.
1: Да, первый сингл Битлз, который потряс воображение, слуховые рецепторы людей всего мира.
0: Кстати, ты знаешь, что там Ринго Стар играл на бубне, а барабаны отыграл сессионный ударник. Вот при записи такой момент был. Да. Очень расстраивался.
1: Так, ты битломан со стажем, я с удовольствием тебя послушаю. Ну, конечно, это так круто вообще. Вот, и, в общем, Коля Васин посчитал, что это тот самый день, который нужно отмечать в нашем городе. И в 71 году он отмечает праздник Битлз каждый год, 5 октября, у себя на квартире. А в 1975 году он отметил его в подпольном кафе. Ну, в кафе, которое раньше было, называлось «Кристалл». Оно было на какой-то Курлянской улице, там около Водного канала, сейчас его нету. И туда машина времени тоже приезжала. То есть конкретно люди приехали, ну, со всей страны, вот, и чтобы там Санкт-Петербург, Петербург, там «Мифы», «Машина времени» и группы тех 70-х годов еще до Ленинградского рок-клуба. Вот. Потом эти концерты отмечались подпольно то в кафе, то, ну, якобы закрывалось на вечер самодеятельной музыки. Вот. То, значит, играли песни «Битлз», песни «Роллинга», всякие «Прокл Харум», там, «Кристи», там, ну и так далее. Свои там песни играли, разумеется. Все так же, как сейчас. Но в 1990 году, так как у нас страна стала превращаться, или же превратилась в Российскую Федерацию, или не превратилась, почему не превратилась, где-то там на грани было, Коле Васину разрешили сделать праздник «Битлз» юбилейным. И с 1990 года, 5 октября, праздник отмечается официально на официальных площадках. И вчера я на нем был, первый раз в жизни, кстати говоря, 4 октября.
2: Где? Правда, где
1: он был? В «Космонавте». Последние 10 лет он в «Космонавте» отмечается. Он был...
2: Кто выступал?
1: А, слушай, из тех, кто мне больше всего понравился, потом мы ушли, потому что я был с ребенком 7-летним. Вот. Мне понравился больше всех Мурашов, потому что там выступал «Секрет», а из «Секрета» выступал Мурашов. Это было так прикольно. А, видимо, старинная хватка людей, которые умеют играть. А другие группы, которые выступали, скажем так, они менее, имеют меньший стаж. И поэтому их мын, а мын — это очень интересное слово, у меня были раньше друзей с «Там-Там», они это «Драйв» называли, так, мын, такой мын. Ну, это «Там-Тамских» времен слово, начало 90-х годов.
2: Первый раз слышу.
1: Ну, это тонкое слово, оно тончайшее. Короче, у него...
2: То есть
1: у
2: не
1: него
2: для всех.
1: Мын, «Драйв», «Драйв», «Драйв», «Драйв», «Драйв». В общем, короче говоря, Мурашов вот конкретный «Драйв» вошел, просто... приятно слушать. Они играли песни «Секрета». Ну, просто их приятно слушать. Хотя там был только Мурашов, который ударник «Секрета». Но он играл на гитаре и пел. Но так там, как и в «Битлсе», тоже поют и умеют играть на всем, то, соответственно, было просто круто. А на подпевках все молодые ребята. Ну, он, вся его группа, которая как-то называется, неважно как. Важно в том, что они сыграли «Секрет», сыграли несколько своих песен, которые никогда не слышал, и сыграли пару песен «Битлз». Ну, просто это очень круто. От них энергия шла, от них шел драйв, от них шла легкость. Та самая бит-легкость, которая идет от музыки «Битлз». Это очень приятно, потому что когда стали играть другие группы, ну, не хочу, конечно, и говорить, может, мы организаторы, все это здорово, все классно, но этого не было уже, ну, не то, ну, видно, вот это каверы, вот это вот тягомотина такая, знаешь, люди стараются.
2: Ты возишь людей в музей Джона Леннона?
1: Да, мы постоянно возим на Пушкинскую 10, и я очень люблю музей Джона Леннона, теперь музей Битлз Коли Васина, Коли это Васина называется. Раньше был музей Битлз, теперь музей Коли Васина. Конечно, я вожу, я прекрасно знаю всех из этого музея, вот, у меня очень дружеские отношения с хранителем музея Юлей, которая названа в честь Джулиана Леннона, который слушал «Битлз» еще в животе у своей мамы на квартиру у Коли Васина когда-то давно. Она названа в честь Джулиана Леннона. Это вообще фантастика. Я вчера с ней на концерте встретился. Вот. И очень было приятно прийти на этот концерт и посмотреть на все это. И видно, что люди разного поколения. Например, мой 7-летний сын туда пришел. Вот, и это очень здорово, конечно. Да, так вот, 5 октября у нас проходит праздник «Битлз» всегда, с тех пор, как это придумал Коля Васин, и теперь он официально с 90-го года. И это здорово, на самом деле, потому что люди приходят и радуются, и слушают бит и рок-музыку. Вчера были каверы «Битлз», каверы «Пинк Флойд» и каверы «Квин».
2: Где тут «Криденс»? Вот я не слышу в твоих перечислениях мою любимую группу.
1: Слушай, ты знаешь, да? Это очень удивительно, что я не сказал, потому что обычно я как раз всегда это говорю. «Криденс», все время сказал «Кристи». Да, потому что я всегда
2: и
1: говорил...
2: «Кристи» тоже великая группа.
1: Да, да, да. Я ее назвал сегодня. Знаешь, почему я «Криденс» не сказал? Не помню, почему. Я обычно на экскурсиях всегда
2: я
1: говорю.
2: Я подозреваю тайные какие-то.
1: Нет. Это просто я перечислил, но именно, видишь, я просто всегда это говорю, потому что я, когда рассказываю экскурсию о рок-музыке, я всегда говорю, что наша рок-музыка появилась на основе бит-музыки в 60-х годов английской, ну и же американской на тот момент уже рок-музыки, но нет ни одного музыканта, который начинал играть в 60-х годах, который сказал что-либо, кроме другого. Я услышал «Битлз», и я взял в руки гитару. И никто не сказал, что он услышал «Криденс Клирвата Ревойвал».
2: Взял в руки гитару.
1: Да, ну такого нету. Все говорят «Битлз» услышал. Никто сказал, что «Роллинг Стоун». Все только «Битлз».
2: Ну,
1: Битлз,
2: окей,
1: Битлз.
2: Да.
1: Но это правда.
2: У нас,
1: ну, так
2: время
1: есть.
2: Заканчивается, а я хочу еще... попросить тебя рассказать все-таки о газете, которую ты принес.
1: Да, во-первых, я хотел показать, что я сделал часы из пластинки группы «Секрет» сам. Это моя личная разработка на пластинке группы «Секрет».
2: Вот на эту камеру, вот, вот сюда.
1: Да, вот. И эту пластинку я подарил Мурашову, собственно говоря. Он очень порадовался, и ему очень было приятно. Мурашов – это вот этот вот человек, третий по счету.
2: Да, да.
1: Вот. И он, кстати, третий по счету, который пришел в «Секрет». Ну, по хронологии событий.
2: Самый высокий у них. Хотя
1: да нет, Леонидов выше, по-моему. Заблудовский, Леонидов, Мурашов, Фоменко.
2: Ага.
1: Вот. И он был очень очень доволен, говорит, я так люблю, ну, мне так это нравится. Он был очень, ну, правда, доволен, ему со стрелками подарил все. Это мои часы, которые он мне подписал. Я подписал мне все пластинки, секрет. Ну, это приятно, это тот самый здоровый фанатизм, как ты говоришь.
2: Неистовство.
1: Неистовство, да, которое позволяет коллекционировать ванил и еще его подписывать. Это просто здорово. Вот Мурашов, а вот его подпись. Вот, она совпадает с заводской подписью. Вот его заводская подпись. Но эти подписи на заводе были сделаны уже на печати. Вот, так что было очень приятно. Это первый артефакт. Он мне подписал часы и себе взял такие. А второй артефакт тоже очень интересный. Он связан непосредственно с Ленинградским рок-клубом. Дело в том, что я буквально неделю назад узнал, что, оказывается, в Ленинградском рок-клубе была газета. Эта газета вышла всего лишь одним-единственным выпуском и только в 1988 году.
2: И вот она и есть.
1: Я увидел ее на Авито и сразу же купил. И больше этой газеты пока, на данный момент, нигде не продается. Возможно, она есть в музее рок-музыки Владимира Рикшана.
2: Сколько стоило?
1: За трешку я взял. Вот. В общем, смысл в том, что здесь еще Цой не умер. Умер только что Башлачев. И всякие разные интересные перечисленные моменты. Шевчук, там, Кинчев. Но самое интересное, что здесь есть список групп Ленинградского рок-клуба на момент 88 года.
2: Серьезно?
1: Ну, конечно.
2: Он
1: то
2: алфавитный есть... или рейтинг?
1: Да, алфавитный, да. Тут есть...
2: То есть по рейтингу или по алфавиту?
1: Нет, по алфавиту. Авиа будет выступать.
2: Да, да.
1: Ты знаешь, как переводится группа Авиа?
2: Помнил, сейчас
1: я скажу, антивокально-инструментальный ансамбль. Автопортрет, Азарт, Аквариум, Алиса, АУ, Аукцион, Бригадный подряд, буква О. Буква О, нож для Фрау Мюллер в дальнейшем. Версия Н. Время любить. Я был на них. Гора, на которой растут бобы. Помню, но не помню. ДДТ, дети, джунгли, дурное обалдеть, влияние, зоопарк, обалдеть, игры, кино, корпус 2. Фантастика. Нати, народное ополчение, мам, младшие братья, будущие припинаки. НОМ уже есть, неформальное объединение молодежи. Ноль, НЭП, объект насмешек. Будущий текила джаз. Ну, это просто приятно, это офигенный раритет. Я показан на экскурсии, люди очень довольны, потому что это реально очень круто.
2: Слушай, а вот я понимаю, пластинку хранить можно в специальном там месте для пластинок. Или вот в этом случае повесить на стенку красиво. А газету-то как вот, как ее хранить, но чтобы она как бы
1: не знаю,
2: видна была, не тоже знаю, какую-то рамочку ей сделать, повесить на стенку.
1: Не знаю. Я хочу ее показать на экскурсии, но у меня был претендент на другой газеты, очень интересный, не буду сейчас долго рассказывать, и через 25 показов просто начала в хлам превращаться.
2: Вот именно.
1: Пока не знаю.
2: Я
1: обязательно решу этот вопрос, и в одном из следующих эфиров я дам на него ответ.
2: Предлагаю участить это дело. Ты все-таки рассказчик, ну, вне всякого сомнения, интересный и прикладной, можно сказать, в силу профессии, да? О Петербурге, петербургская радиостанция, моторадио, бывший Радио Рокс 102 FM, как ты помнишь, да?
1: Прекрасно помню, прекрасно. У меня визитка лежит, 102 FM, Радио Рокс. Да.
2: Давай, ладно, класс, будем на этом прощаться. Все равно все не пересказать, что хотелось бы. Спасибо тебе, что приходишь. Спасибо за, как сказать, подвижничество и за схожесть наших вкусов.
1: Вот. Спасибо, Саша. И тебе спасибо, что приглашал. С удовольствием буду гостить у вас на радио в эфирах.
2: Компании «Мотовояж», «Мотовояж», всяческих успехов. Да, и процветания.
1: Спасибо.
2: Счастливо. Андрей Макаров, архитектор. Пока.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете «Моторадио».
5: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
6: Автоновости. От заголовков к реальности.
7: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
8: При дружеском участии компании «Евроавто».
9: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
10: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
11: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатель на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах так

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Меня иногда выбешивает, мимо проезжает мотоциклист на неоправданно высокой скорости, очень громко.
2: Я разделяю. Я тоже не люблю шумные мотоциклы. Запинают меня сейчас, наверное, все владельцы таких мотоциклов. Но я считаю, что должно быть комфортно не только тебе. Твои границы заканчиваются ровно там, где начинаются границы другого человека.
1: Давайте создадим преступное сообщество и по ночам во главе с Анной, она специалист, будем ходить по городу и срезать.
3: Ну, тогда в первую очередь, видимо, мои термигнони придется срезать.
1: Если быть серьезным, то действительно, вот если мотоциклисты будут какие-то раздражающие других людей вещи, ну, как-то стараться подправлять в себе, мне кажется, тогда будет взаимное стремление.
2: Я абсолютно это разделяю, да.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Моторадио. Радио. Жизнь в движении. Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Работаем по машине.
1: Дорожная обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 958 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 56 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 70 человек, в том числе 6 детей. По мототранспорту за выходные дни произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 17 человек пострадали. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Ну, можно придумать что-нибудь такое? Ну, например, там каждому 10-тысячному там, покупателю, ну, я не знаю, пиццу.
2: Слушайте, у нас из таких акций, которые спонтанно возникали, была тысячная перевозка, да?
3: Да.
1: А у вас уже была тысяча?
2: Да, не помню. И вот мы как-то просто сидели, и там в очередной раз, там подбивая, как говорится, скучные таблицы и балансы, я смотрю, говорю, слушай, мы подбираемся к отметке в тысячу. Может быть, рандомно этому человеку сделаем бесплатную перевозку, и вот так и получилось. Причем даже внутри интересно за этим наблюдать. Я не помню, мы уже объявляли, по-моему,
3: что
2: тысячная перевозка будет бесплатно.
3: А кто, мы не знаем.
1: А люди звонят вас.
2: Звонки поступают, брони поступают, и ты же видишь, и ты такой, ага, вот он тысячный. А потом хоп, перед ним кто-нибудь там раньше, хоп, еще кто-нибудь раньше, хоп, еще кто-нибудь. И вот оно так постоянно меняется. Но все по-честному, человек, который оказался тысячным, он узнал о том, что ему перевозка бесплатная в тот момент, когда мы перевозку завершили. Да. То есть мы не говорили ему ни в момент бронирования, никогда. То есть мы сначала сделали перевозку, и когда он должен был рассчитаться, мы ему объявили, что вот мы запускали акцию, ты тысячный клиент.
1: Единственное условие – оставить отзыв в Яндексе на 16 страницах.
2: Да-да-да.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Do you want to be the best? Your music, your choice.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История хард-н-хэви и хэви-метала в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу, я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing, моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
4: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7-901-977-6666.
5: Группа Beatles на Моторадио.
6: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
7: Apple Jam.
8: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы
2: на Моторадио.
3: Привет всем, кто в седле или за рулем, кто ловит ветер на трассе или просто отдыхает под хорошую музыку. В эфире Моторадио, у микрофона Джум, президент военно-морского мотоклуба Фурдуинт МС. Сегодня мы временно сменим асфальт на соленые брызги океана и поговорим о явлении, которое намертво связывает мир суровых байкеров и мир профессиональных моряков. Речь пойдет о татуировках. Вам никогда не казалось странным, почему именно на флоте и в байкерской культуре нательная живопись стала священным культом? Сегодня мы разберем эту историю от античных глубин до наших дней. Зачем суровые мужики вбивали под кожу чернила? Какой сакральный смысл они в это вкладывали? И почему обычный рисунок на теле, на флоте, мог спасти жизнь или стать паспортом? Если вы думаете, что флотская татуировка началась с пиратов Карибского моря, то вы ошибаетесь, примерно на пару тысяч лет. Еще в античности греческие и римские моряки, уходившие в опасные торговые экспедиции, наносили на тело знаки своих богов-покровителей, Посейдона или Нептуна. Это была не дань моде, а панический страх перед стихией. Море не прощало ошибок, и моряку нужен был личный несмываемый контакт с высшими силами. Но настоящий мощный взрыв тату-культуры на флоте случился в 18 веке благодаря знаменитому капитану Джеймсу Куку. Именно его экспедиция привезла из Полинезии само слово «тату» от таитянского «татау» — рисунок. Британские матросы увидели, как туземцы покрывают тела узорами ради защиты от злых духов и сказали: «Хей! Да нам это тоже чертовски нужно». С этого момента английские, а за ними и все мировые военные корабли превратились в плавучие тату-салоны, где иглой служила обычная швейная спица, а краской – смесь сажи, пороха и древесного угля. Зачем же они это делали? Смысл флотской татуировки делился на три важнейшие категории – это оберег, профессиональный паспорт и суеверие. По рисункам на теле моряка можно было без единого слова прочитать всю его биографию, географию походов и статус. Это была визуальная иерархия, понятная в любом порту мира. Давайте вот разберем самые знаменитые варианты флотских тату, их скрытые смыслы и места нанесения. Ну вот, например, ласточка. Пожалуй, главный символ моряка. Ее имели право набить на груди или ключице только те, кто прошел первые 5000 морских миль. Это примерно 9000 километров. Вторая ласточка набивалась за 10000 миль. Почему именно она? Ласточка всегда возвращается домой. Для матроса это был символ того, что он обязательно вернется к родному причалу. А еще считалось, что если моряк утонет, ласточки унесут его душу на небо. Скрещенные якоря. Если вы видели у кого-то на руке между большим и указательным пальцами скрещенные якоря, перед вами опытный боцман или человек, прошедший огонь и воду. Одиночный большой якорь на предплечье часто били те, кто совершил переход через Атлантику. Парусник, обычно клипер с поднятыми парусами. Эту грандиозную картину били на всю спину или на груди. Ее имели право носить только настоящие волки, обогнувшие мыс Горн, одно из самых опасных штормовых и кладбищенских мест на планете. Тот, у кого на спине был такой корабль, пользовался неприкасаемым авторитетом в любом кабаке от Ливерпуля до Владивостока. Или вот слова «hold fast» на пальцах рук. Дословно «держись крепко» или «стой на своем». Эти надписи набивали на костяшках пальцев по одной букве на палец. Это был тактический и жизненно важный оберег. Считалось, что матрос с такими татуировками никогда не выпустит из рук штурвал или обледенелый канат во время шторма, и его не смоет волной за борт. Кстати, девизом мероприятия «Bike Fight», который проводился до ковида и СВО, ну это, помните, был такой бои среди байкеров, да, по разным видам единоборств. Так вот, девизом был «Stay True», что означает «будь истинным, оставайся честным», имеет точно такую же идею нанесения и черпает свои истоки именно от этой татуировки «Hold Fast». Следующие морские татуировки – это «Свинья и петух». И вот тут самое забавное суеверие. Изображение свиньи выбивали на левой ноге или лодыжке, а петуха на правой. Казалось бы, где флот, а где скотный двор? Но логика была железной. Во время кораблекрушений эти животные чаще всего выживали. Не потому, что умели плавать, а потому, что их перевозили в деревянных ящиках-клетках, которые отлично держались на воде. Моряки искренне верили, что эти татуировки не дадут им утонуть. Полярная звезда или роза ветров. Ее наносили на плечо или грудь. В эпоху, когда GPS не было и в помине, компасы звезды были единственным спасением. Эта тату должна была всегда указывать правильный путь домой и не давать сбиться с курса. Шли века, менялись корабли, на смену парусам пришел уголь, да, затем нефть, потом атом, но традиция оказалась сильнее времени. В 20 веке во время Первой и Второй мировых войн татуировки на флоте обрели еще один трагический смысл – паспорт идентификации. Если корабль погибал, опознать моряка, поднятого из воды через недели, часто можно было только по его уникальным татуировкам. Именно поэтому американские и советские подводники частенько набивали на руке номера своих боевых рубок или силуэты родных субмарин. Сегодня флотские мотивы перекочевали в гражданскую жизнь, сформировали целый огромный стиль в искусстве тату – old school. Те самые жирные контуры, яркие цвета, ленты с надписями, сердца и кинжалы, которые мы так часто видим сегодня на руках байкеров, рок-музыкантов и неформальных людей – это прямое наследие тех самых суровых матросов Кука, Нельсона и Ушакова. Потому что и на море, и на трассе ценности остаются одинаковыми. Верность курсу, надежность товарища, вера в свой оберег и бесконечная жажда свободы. Вы слушали «Попутный ветер» морской столицы на Моторадио. С вами был Джум. Подписывайтесь на группу нашего клуба в соцсетях. Там много интересного о флоте, тактике и применении оружия. Если у вас на теле есть татуировки, жмите на газ. Пусть они подчеркивают вашу индивидуальность, а также оберегают вас и радуют. Берегите себя.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В 1793 году во Франции после 5 октября 6 так и не наступило. Дело в том, что французский конвент ввел в действие революционный календарь, в соответствии с которым первый год начинался с первого дня республики, то есть 22 сентября 1792 года. Год делился на 12 месяцев по 30 дней в каждом. Оставшиеся 5 дней, или 6 в високосном году, объявлялись праздничными. Каждую декаду месяца завершал выходной день. Были даны новые названия месяцев, отражавшие особенности времен года. Вандермьер – месяц сбора винограда, Брюмер – месяц туманов, Фример – изморози, Невоз – снега, Плювиоз – дождя, Вантоз – ветра, Жерминаль – месяц сходов, Флореаль – соответственно цветение, Прореаль – месяц лугов, Мессидор – жатвы, Термидор – жары и Фруктидор – сбора плодов. Календарь этот отменил Наполеон Бонапарт, который чутко реагировал на запросы общества. А календарь раздражал, надо сказать, все его слои. Даже больше, чем налоги и войны. Так что с переменой времени надо всегда крепко думать. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: You're listening to Best.

0: 6 октября во вторник на сцене концертного зала «Колизей-арена» долгожданная программа «Посвящение Тони Беннету». Программу представит Илья Луштак, вокалист из Нью-Йорка, струнный оркестр и оркестр филармонии джазовой музыки. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения американского певца, крунера, итальянского происхождения, получившего множество наград, в том числе 20 премий Грэмми. В программе прозвучат популярные песни из репертуара легендарного певца.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
3: Real rock music.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 5 октября. Первый понедельник месяца. А это означает, что мы с вами плавно перетекли в новый месяц в части повествования о группе Black Sabbath. Но поговорим мы с вами сегодня о последнем альбоме, записанном при участии Осборна. И имя этому альбому «Never Say Die».

Так звучит рок-группа, находящаяся в персональном и творческом кризисе и неумолимо движущаяся, если не к полному распаду, то хотя бы к кардинальным изменениям в своем составе. Да вот так, как звучал Black Sabbath даже не только в ходе известного Samurai турне в поддержку альбома Never Say Die с мая по декабрь 78 года, но даже и на звуковых дорожках самого альбома. Примечательно, что в ходе Never Say Die Tour на концертах исполнялась только одна пьеса с этого альбома, и именно его титульный трек. Хороший показатель отношения музыкантов не только к альбому, как к таковому, но и вообще к собственной карьере на текущий момент времени. Несчастья с альбомом начались с того, что в октябре 1977 года группу покинул вокалист Оззи Осборн, наконец-то решившийся на столь радикальный шаг. Как вспоминает лидер группы гитарист Тони Айоми, цитата, «На самом деле мы не желали его ухода, да и он сам, похоже, хотел вернуться, но мы никогда не обсуждали с ним его решение». Конец цитаты. Замена была найдена рекордно быстро. Тони знал вокалиста по имени Дэйв Уокер, еще по бирмингемской группе и рок-тусовке 60-х. Впоследствии Дэйв сделал себе не самое большое, но заметное имя в рядах группы Fleetwood Mac, еще блюзового периода, и бессмертных британских ветеранов блюз-рока по имени Савой Браун. А в 1977 году упомянутый вокалист жил в Сан-Франциско, где его и разыскал Тони. В ноябре Дэйв прилетел в Великобританию и начал вместе с инструменталистами работать над новым материалом к следующему 8-му студийному альбому Black Sabbath. Этот, судя по всему, весьма плодотворный процесс занял 3 недели. И уже 16 января 1978 года обновленная группа появилась в телепрограмме корпорации BBC под названием «Look Here», где под фонограмму исполнил не только собственную классику «War Pigs», но и совершенно новый номер под названием «Junior's Eyes». Казалось бы, можно спать в студийной работе, но внезапно Осборн решил вернуться в группу. Случилось это только потому, что его собственная попытка начать почти сольную карьеру под именем квартета Blizzard of Oz с тремя четвертями состава бирмингемской хэви-прогрессивной группы Necromandus закончилась ничем. Оззи вернулся в Black Sabbath в самом начале февраля и начал ломаться и чудить. Например, он сходу заявил, что не будет петь тексты, написанные Дэйвом Уокером, да и вообще не примет пьес, написанных с его участием. В результате единственным наследием Дэйва оказалась и осталась уже упомянутая Junior's Eyes, но с текстом, переписанным с участием Осборна, так, что в нем говорилось о недавно скончавшемся отце вокалиста. Вот ее-то мы с вами, мои дорогие, сейчас и послушаем. Итак, песня Junior's Eyes.

Группа оказалась перед лицом повторной работы над материалом альбома. Но время прижимало, и Black Sabbath отправился в Канаду, в торонтскую студию Sound Interchange, с фактически не готовым альбомом. Плюс оказалось, что выбранная по причине низкой цены студия не обеспечивает нужного мощного звука, да и репетировать музыкантам оказалось негде. В результате музыканты сняли некий кинотеатр, в котором репетировали ежедневно примерно с 10 утра в холоде канадской зимы. Как вспоминает Тони Айоми, цитата, «нам приходилось писать и репетировать новые песни днем, чтобы записывать их ночью». Но в следующий день все повторялось, а время прижимало. Нам даже некогда было исправлять аранжировки и заниматься звучанием финального микса. Конец цитаты. К началу турне в мае альбом все же закончили, но не выпускали его до сентября. И музыкантов можно понять. Само название «Never Say Die» было придумано бас-гитаристом Гизером Батлером и отражало будущую якобы долговечность группы. Дальше цитата самого Гизера. «Нам говорили, вы существуете уже целых 10 лет и просуществуете еще столько же. Как бы не так». Конец цитаты. Альбом на деле провалился между всех стульев. Налицо было желание Томми Гизера и барабанщика Билла Уорда продолжать линию альбома Technical Ecstasy, вышедшего в 1976 году, исполняя аранжировочную, в меру сложную музыку, с заметными клавишными партиями и всяческими неочевидными сложностями. Все разбилось о капризность Осборна, которому вновь хотелось закончить альбом, если не за 5 минут, то за 5 дней, и технические возможности злополучной канадской студии. В результате и по сей день эксперты предпосылают Never Say Die какой-то придуманный панковский дух, в особенности относя его к титульному треку пластинки. Но на деле в студии Sound Interchange просто было невозможно выполнить более качественное сведение. Гитара Тони звучит на удивление жидко, а теоретически могучие рифы смикшированы непростительно низко, за исключением разве что номера Shockwave. Неожиданной звездой альбома оказался сессионный клавишник-виртуоз Дон Эйри, уже сделавший себе и к тому моменту имя работы в группе Colosseum 2 и студийном проекте Cozy Powell's Hammer. И Оззи оценил работу Дону и запомнил его. Если оглядываться на мнение критиков, то лучшими треками на пластинке Never Say Die оказались прогрессив-хардовая Johnny Blade, весьма широко ротировавшийся осенью 1978 года в русскоязычной программе «Голоса Америки», концерт популярной музыки, часть вторая, и фьюжн-пьеса «Air Dance», частично напоминавшая о несостоявшейся карьере Тони в составе группы Jet Retal. Мы обязательно послушаем их сегодня. Ну а самый смелый эксперимент альбома — это авангардный инструментал «Breakout» с почти какофонией, приглашенный духовой секцией, группе откровенно не удался. Что ж, возвращаемся к песням альбома и слушаем трек «Johnny Blade».

Пожалуй, самым ценным элементом альбома Never Say Die была и осталась его обложка и вкладка. Обе они были во второй и последний раз в истории группы оформлены дизайнерской компанией Hypnosis. Первый вариант был музыкантами отвергнут, но не пропал бесследно. Все видели обложку альбома группы Rainbow под названием Difficult to Cure, вышедшую в 1981 году. Вот это и есть первый вариант оформления пластинки Never Say Die. Почему уж музыканты предпочли ей зловещее фото двух пилотов ВВС США в костюмах и шлемах биологической защиты возле учебно-тренировочного самолета North American T-6 или Tixen, а о том история умалчивает. Зато на обложке сингла с титульным треком, добравшимся до 21 места в британском чарте, что привело к выступлению группы на телепередаче Top of the Pops, впервые был изображен придуманный Гизером Батлером строгий символ группы – демон по имени Эрнест. Турне Never Say Die Tour тоже не сдалось. Работа с молодыми и горячими парнями из группы Van Halen, что в Европе, что в Америке, показали, что самыми закоренелыми оптимистам, даже им, Black Sabbath по меньшей мере, уже казалась группа, которая закончилась. Об этом турне написано много слов, но они не нужны. Достаточно обратиться к снятому в июне 78 года в легендарном лондонском зале Hammersmith Odeon концертному видео Never Say Die, и вы поймете, что это такое, великая группа накануне распада или хотя бы полураспада. Проблемы музыкантов с алкоголем и веществами даже на концертной съемке видны невооруженным глазом. И даже поклоннику группы ясно, что на тот момент Black Sabbath была необходима, выражаясь современным языком, перезагрузка. И перезагрузка эта состоялась, но уже после окончательного увольнения Осборна и с другим вокалистом, чье имя в составе группы удивило на тот момент многих и многих. И вот тут впервые за трехлетнюю историю моих передач я сделаю, что называется, финт ушами. А именно перейду на повествование о сольной карьере Осборна. Почему я это сделаю? Лишь по одной причине. Дальнейший ход событий показал, что после того, как вокалист и группа пошли каждый своим путем, против ожиданий Оззи, абсолютный раздолбай и халявщик по жизни, сделал карьеру в разы более впечатляющую, нежели чем трудолюбивый и талантливый Тони, Айоми и компания. Как же такое стало возможно в принципе? Ведь чудес на свете не бывает. А их, чудес этих, и заправду не было. И мы с вами обязательно затронем и эту сторону вопроса. Но в наших следующих выпусках. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки большее испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка Скототуризм.
8: Да, Илья Шанин.
9: Это Антон Тульский у микрофонов.
10: Митка Васильев.
11: Поближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капкай.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это.
15: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
16: посмотри. Если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо.
17: Ага.
16: Вот, там дорога.
17: А дальше, мне кажется.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Аналисты финансовые ассоциации.
3: Окно Париж.
4: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио.
5: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. В прошлой передаче я рассказала об официальном французском хит-параде синглов 2007 года, который составлялся организацией Snap, и сказала, что помимо CD, то есть физических носителей, открылась еще одна колонка – цифровые носители, потому что основной рост продаж в 2007 году был связан именно с ними, тогда как продажи CD-альбомов и синглов продолжали снижаться. Давайте познакомимся с этими песнями на CD и цифровых носителях, которые побывали в десятке топов Франции в 2007 году. Приступим! Весной 2007-го группа отправилась в турне, а перед туром выпустила сингл «Лола», о нем я еще расскажу, из альбома «Вау» 2006 года, который был признан лучшим поп-рок-альбомом на премии «Victoire de la Musique» 2007-го, а также получил золотой сертификат за концерт в Олимпии. И «Супербюс» начали планировать о выступлениях на более крупных концертных площадках. Летом этого же года планы частично были воплощены в жизнь. Они стали хедлайнерами крупных фестивалей – «Франкофоли», «Солидейс» и «Мюзилак». Затем «Супербюс» начали свой крупномасштабный первый тур по площадкам «Зенит», сопровождаемый выпуском сингла «Travel the World». В рамках этого тура заключительное выступление состоялось в парижском «Зенит» 23 ноября 2007 года, концерт которого был снят для концертного DVD группы. Слушаем «Супербюс» «Travel the World».

второй трек, с которым я хочу вас познакомить, это «Love is Gone» — песня французского хаос-диджея Дэвида Гетты и американского певца Криса Уиллиса. Она стала вторым синглом из третьего студийного альбома Гетты «Pop Life» 2007. И, как это часто бывает, все классное получается спонтанно. В 2007 году, когда Гетта работал над альбомом, ему позвонил друг и рассказал, что познакомился с замечательным американским певцом и продюсером. В тот же день Гетта позвонил Крису Уиллису и пригласил его в студию, просто посмотреть, что из этого выйдет. Они мгновенно сработались и записали «Love is Gone» уже на следующий день. Успех «Love is Gone» в США открыл Гетте двери к сотрудничеству с крупнейшими артистами. Помимо влияния на карьеру Гетты, песня оставила след в поп-культуре благодаря своему гитарному рифу, который вдохновил создание одного из самых коммерчески успешных треков десятилетия «I Got a Feeling», но об этом позже, когда я расскажу о 2009 году. Сейчас Дэвид Гетта и Крис Уиллис. «Love is Gone».

песня «A fleur de toi» – «Наравне с тобой». Это не просто хит, а очень личная исповедь, которая стала отправной точкой для карьеры Виты и позже сыграла ключевую роль в судьбе певца Слиман, французский певец и автор песен. Зарождение песни началось в 2006 году, когда молодая Вита, настоящее имя Шарлотта Ганин, в то время была известна лишь по хиту «Confession Nocturne» – дуэт с французской рэпершей Деймс Мелани Жоржадес. Песня «A fleur de toi» родилась из глубоко личной боли. Вита написала текст, находясь полностью растерзанной после выхода из токсичных отношений. В песне она рассказывает о невозможности забыть бывшего возлюбленного. Она пытается заменить его другим идеальным мужчиной, но понимает «Je ne l'aime pas comme toi» – «Я не люблю его, как тебя». Сама Вита признавалась, что пережила именно такую ситуацию. Музыкальная основа композиции вдохновлена лунной сонатой Бетховена, к которой добавили современные ритмичные биты. На волнах Моторадио в программе «Окно в Париж» Вита с песней «Наравне с тобой» «A fleur de toi».

«Tournez ma page» — это песня французской певицы Дженнифер. Текст песни «Переверни страницу» «Tournez ma page» написал Давид Верлан. По словам Дженнифер, мелодия родилась у нее в голове во время дождливого дня дома. Она быстро отправилась в студию, чтобы записать то, что в итоге стало ведущим синглом из альбома. А также «Tournez ma page» — это знаковый хит французской певицы Дженнифер Бартоли, который ознаменовал ее возвращение на сцену после трехлетнего перерыва. Дженнифер. «Tournez ma page».

Песня «Муа Лолита» в исполнении Жюльена Доре – это не оригинал, а знаменитая кавер-версия. Ее история тесно связана с телевизионным шоу и берет начало в мегахите конца 90-х. Изначально «Муа Лолита» была выпущена как сингл в июле 2000 года певицей Ализе. Помните? Она стала первым синглом из ее дебютного альбома «Гурмандиз». Авторы песни Милен Фармер и Лоран Бутана. Ну и если знаете, то песня была вдохновлена знаменитым романом Владимира Набокова «Лолита». Оригинал имел огромный успех. Более 2 миллионов копий по всему миру. В 2007 году Жюльен Доре, тогда еще малоизвестный исполнитель, решил исполнить «Муа Лолита» в 6-м прямом эфире 5-го сезона шоу «Нувель Стар». Он кардинально переработал песню, представив ее в совершенно новом необычном стиле. Милен Фармер, автор текста, дала свое согласие на эту запись. Жюльен Доре покорил как жюри, так и зрителей, и в итоге стал победителем «Нувель Стар» 2007 года. «Окно в Париж» представляет Жюльен Доре «Муа Лолита».

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: Название песни отсылает к выражению «saut de l'ange». Так называют красивый, но рискованный прыжок с раскинутыми в стороны руками, напоминающий полет ангела. В песне этот образ стал метафорой. Чтобы по-настоящему любить, меняться и жить, нужно решиться на шаг в неизвестность, не цепляясь за гарантии. Это своего рода прыжок ангела, риск, без которого невозможно почувствовать полноту жизни. После успеха предыдущего альбома «Труа» Калоджеро на пластинке «Помси» сделал звучание более светлым и открытым, и трек «Ля Саделянш» ознаменовал начало нового музыкального стиля. Песня получила активную ротацию на радио, вошла в чарты Франции и Бельгии и до сих пор остается одной из визитных карточек Калоджеро на концертах. Три сингла BP этого альбома были доступны только в цифровом варианте во Франции и в виде CD-синглов в Бельгии, Валлония. Калоджеро. Прыжок ангела.

0: песне «Désolé pour hier soir», «Прости за вчерашний вечер», излагается история о тяжелом утре после бурной ночи, рассказанная с юмором и самоиронией. Сюжет. Песня начинается с пробуждения главного героя в 15:00 с жуткой головной болью. «A besoin d'un doliprane». Он пытается восстановить события прошлой ночи по сбивчивым рассказам друзей, странным находкам в карманах и другим уликам. Несмотря на тему похмелья, песня звучит легко и задорно, в ритме регги. В ней много абсурдных и смешных деталей. Например, упоминание о брошенном на парковке Феррари. За юмором скрывается более глубокая мысль о повторяющихся ошибках и дружеской солидарности. Фраза «Désolé pour hier soir» – «Прости за вчерашний вечер» – это коллективное признание, с которым сталкивался практически каждый из нас. Песня быстро стала визитной карточкой трио и невероятно популярной на радио. Она часто исполняется на концертах. Моторадио предлагает в программе «Окно в Париж» трио «Désolé pour hier soir» – «Прости за вчерашний вечер».
1: Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite dans le macadam a besoin d'un doliprane. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là?
2: Oh ça va, tu vas pas nous gonfler.
1: Qu'est-ce qu'il y a Guy, t'as quelque chose à me dire?
2: Bah hier t'étais pas bourré.
3: Ouais, t'étais pire.
1: Oh, prise de conscience, 16h, je fais mine d'aller me coucher. Je mets les mains dans les poches, refile le cours de ma soirée. Les tickets de carte.

Песня «Дивини Диль» – «Божественная идиллия» – это не просто отдельный трек, а заглавная композиция с одноименного пятого студийного альбома Ванессы Паради «Дивини Диль», который стал ее значимым возвращением на музыкальную сцену спустя 7 лет. Ключевую роль в создании песни и всего альбома сыграл Матье Шедид, М., известный французский музыкант, который выступил продюсером, соавтором музыки и гитаристом. Немного подробностей. Песня «Дивини Диль» заняла второе место во французском чарте цифровых синглов. Помните, я говорила, что цифровые носители все больше вытесняют CD и винил? Песня оставалась в топ-50 французского чарта в течение 36 недель, включая 16 недель в топ-10. Изначально трек не был выпущен на физическом носителе, только в цифровом формате, но в конечном счете сингл на CD разошелся тиражом 70 тысяч копий. Музыкально песня отсылает к эстетике 1960-х годов с ритмичными хлопками, глубоким басом и волнующей гитарой Матье Шедида, плавно переходя в более современное рок-звучание. Текст «Дивини Диль» — это поэтичная и воздушная ода любви, которая описывается как хрупкая, идеализированная и одновременно всепоглощающая мечта, что-то божественное и нереальное. «Окно в Париж» представляет Ванесса Паради. «Дивини Диль».

Песня «Destination Allure» из альбома «Sharon Go» 2006-го. Сингл вышел 18 июня в 2007 году и стал одним из самых жизнерадостных и легких хитов в дискографии французского певца и бывшего теннисиста Яника Ноа. В основе «Destination Allure» лежит идея побега от повседневной рутины. Это не просто песня о путешествии, а гимн спонтанности и свободе, которую можно разделить с любимым человеком. Текст рисует картину идеального импровизированного отпуска. Мы оставляем обувь в шкафу, берем гитару, диск Боба Марли, оставляем детей с родителями, выключаем телефоны и телевизор. Суть песни – выкроить время для себя и близких, будь то месяц, день или даже час, чтобы отключиться от мира, восстановить связь и просто дышать. Неважно, откуда вы уезжаете – из Парижа, Петербурга, Москвы или откуда-то еще, главное – это сам момент общего приключения и обещание идти еще дальше вместе. «Destination Allure» – назначение «Другие страны» – это не просто песня, а маленькая ода к путешествию, свободе и умению радоваться жизни, приглашение остановиться на мгновение и отправиться дальше в путешествие, даже если оно существует только в вашем воображении.

0: gentlemen. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела Ксения Монахова.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете «Моторадио».

Manchester's bridge. Hello, sweetie.

0: Моторадио.
1: Друзья, Моторадио информирует слушателей, обладателей айфонов и айпадов. Возможно, в последнее время у кого-то из вас наше приложение для iOS работало нестабильно. Сейчас такой проблемы нет, приложение обновлено. Скачивайте новую версию в App Store и будьте с нами.
2: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
2: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.